0: Радио Пурга.
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Жители Чукотки с заболеваниями сердца станут быстрее получать высокотехнологичную помощь. Как сообщает правительство региона, окружная больница расширяет сотрудничество с ведущим кардиоцентром страны, институтом имени Бакулева. Соответствующее соглашение готовится по инициативе губернатора Владислава Кузнецова. Теперь пациентам округа не придется долго ждать операции. Сложные исследования, которые невозможно провести на Чукотке, сделают прямо в федеральной клинике. Кроме того, сократятся сроки телемедицинских консультаций. Глава окружного департамента здравоохранения Павел Фадеев сообщил, что регион планирует ежегодно направлять на операции в Москву не менее 30 пациентов. А до сентября этого года столичные кардиохирурги сами приедут на Чукотку, чтобы проконсультировать местных врачей и провести отбор больных на месте. На Чукотке снова будут спасать одну из самых редких птиц в мире. Ученые будут работать возле Майны Пыльгина и восстановят проект «Путевка в жизнь». Его задача – помочь кулику-лопатню, которых в природе осталось всего около 450. Как рассказал заведующий лабораторией Московского государственного технического университета имени Баумана Егор Локтионов, этим летом команда будет искать гнезда, наблюдать за птицами и готовить новых участников. Раньше такая программа уже дала результат. За несколько лет специалисты вырастили и выпустили больше 200 птенцов. Потом проект пришлось поставить на паузу, теперь работу возобновляют. И к другим новостям. Власти смягчили пакет мер поддержки Почты России. Как пишет РБК, из итогового законопроекта исключили два ключевых требования. Обязательное лицензирование всей отрасли доставки по образцу почты и принудительное открытие пунктов выдачи маркетплейсов в почтовых отделениях. Напомню, Минцифры предлагало ввести для частных операторов доставки лицензионный взнос до 100 миллионов рублей. Бизнес и деловые объединения выступили резко против. В итоге от этой идеи решено отказаться, что должно сократить конкуренцию и сдержать рост цен для покупателей. Президент Финляндии Александр Стуб заявил о готовности стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией. Он отметил, что не сможет отказаться, если поступит такая просьба, пишет РИА Новости. При этом Стуб подчеркнул, что Брюссель пойдет на контакты только после обязательств Москвы о прекращении огня. Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает 3 кандидатуры на роль главы переговорной группы, и финский лидер среди них. И в завершении выпуска: узбекский наманган вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое и быстрое озеленение в мире. Как пишет российская газета, достижение приурочили к открытию 65-летия Международного фестиваля цветов. За месяц жители вручную, без применения техники, высадили 29 миллионов растений. Торжества начались с парада автомобилей, которые усыпали живыми цветами, концерта и шоу дронов. Фестиваль ведет свою историю с 1961 года. В этом году он собрал делегации из 150 стран и продлится 2 месяца. Ожидается, что красочный форум посетят до 5 миллионов гостей. На этом пока все. Встретимся с вами в эфире в 14 часов.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

Приветствую всех, друзья! 12.08 на часах, значит, что Ксения Волкова с вами на ближайшие пару часов. 25 мая на календаре, сегодня понедельник, и, надеюсь, вам удалось как следует выспаться, отдохнуть на выходных, и вы полны сил для покорения рабочих вершин. А я обеспечу вас хорошей музыкой и интересным контентом на этом пути. Ну что же, самая сложная часть рабочего дня уже позади, пора сделать небольшую паузу, выпить чашечку бодрящего напитка и настроиться на рабочую неделю. И начнем, пожалуй, с группы А-Студио. Минутка романтики в нашем эфире.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 25 мая 1874 года. Многочисленные представители английского парламента решили посетить одну из своих колоний – Канаду.
4: Торонто. Разговор проверяющего с одним из крупных военных чинов.
5: Господин военный, не подскажете, который час? Я имею в виду, сколько времени?
6: Тебе нахрена?
5: Ну, как, в смысле?
6: Ты свободен!
5: Слушайте, а почему вы так грубо разговариваете? Вы же военный человек. Вы же всегда должны приходить людям на помощь.
6: Каким еще людям?
5: Да хотя бы проверяющим.
6: Так сразу и сказал, пол первый.
3: Возможно, по причине этого разговора, а может, по причине совершенно другой, но именно 25 мая 1874 года английское правительство приняло постановление о введении обязательного курса этики и эстетики в армии Канады.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Группа Любэ показала нам суровый мужской характер. Ну, меняем мощный ритм песни «Комбат» на завораживающие медитативные звуки севера. Это то, что нужно как раз для обеденного перерыва. От суровых армейских будней к чистой философии бытия. Ведь на Чукотке рождается действительно волшебная музыка. Вероника Ушолик напоминает нам, как много значит всего 5 минут. Слушаем.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Многие из нас с проблемой, где хранить велосипед зимой, обычно не заморачиваются. Отправил двухколесного друга на балкон, забыл до весны. Представь, специалисты считают, что это верный способ распрощаться со своим педальным конем, поскольку мороз, влага, солнце – его главные враги. Байк должен находиться в более-менее теплом помещении, кладовке, подвале или гараже. Кроме того, перед тем, как погрузить его в зимнюю спячку, придется проделать некоторые манипуляции. Почисти цепь, смажь ее, а также все прочие детали, включая тросы и переключалки. В качестве смазки сгодится любое машинное масло. Если байк будет подвешен за раму, колеса можно накачать наполовину. Если будет стоять, накачай их на все 100%. Так убережешь обода и резину. Ну а идеальный вариант – снять с железного коня на зиму и цепь, и колеса. Если не будешь лениться, велосипед прослужит куда дольше, чем ты рассчитывал.
0: Территория мужчин.
1: Если ты на свою работу ходишь с радостью, считай, что в жизни крупно повезло. Ведь большинство людей действительно считают, что трава зеленее в другом месте. По данным европейского исследования, в среднем половина работников готова в любой момент сорваться с места и перейти в другую компанию. Еще 30% опрошенных заявили, что рассмотрят все предложения о новой работе, если таковые будут поступать. При этом самые легкие на подъем – люди работают в Великобритании. 62% готовы поменять работу хоть сейчас. А в США и в Мексике 56% и 51% неверных работничков. Соответственно. И порой причина кроется не в низкой зарплате, а в том, что на службе люди испытывают психологический дискомфорт. Либо работа скучная, либо окружение не нравится. Обязательно ищи себе занятие по душе, как сказал миллиардер Уоррен Баффет. Чтобы разбогатеть, не нужен высокий IQ. Ключ к успеху кроется в эмоциональной стабильности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Я помню первый урок, ты была новенькой в классе, ты словно электрошок. И

отличный трек от группы «Серебро». Градус романтики в эфире просто зашкаливает. Тем более, что сегодня, 25 мая, отмечается самый обнадеживающий и романтичный, мне кажется, праздник. День счастливого билетика. Помните эту детскую традицию? Съесть трамвайный билет, если сумма первых и последних цифр совпала. Считалось, что это принесет удачу. Но во взрослой жизни главный счастливый билет – это встретить своего человека. Дмитрий Маликов точно знает, когда встретил того самого и с уверенностью говоришь «моя, моя», вот оно счастье.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом домашней ветчины. Что нам понадобится? 1 килограмм свиной грудинки, 1 столовая ложка соли, специи для мяса по вкусу можно взять молотый черный перец, паприку и кориандр, 3-4 зубчика чеснока, нужно будет его натереть или пропустить через пресс. Как готовим? Натираем мясо солью, специями и чесноком со всех сторон. Для равномерного вкуса можно слегка надрезать толстую часть. Солите немного заранее, за 1-2 часа, или делайте сухой посол на ночь в холодильнике. Вкус будет глубже и сочнее. Оберните или сверните кусок плотным рулетом и перевяжите кухонной нитью, чтобы форма была равномерной, но можно запекать и не сворачивая. Кладем ветчину в форму для запекания или на решетку, накрываем фольгой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке 1,5-2 часа. За 15-20 минут до конца снимите фольгу, чтобы получилась румяная корочка. Готовую ветчину остудите под небольшим прессом. Оставьте на 1-2 часа в холодильнике, так она плотнее держит форму и легче нарезается. Вот и все. Вкусная домашняя ветчина готова. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.

Друзья, мчится наш эфир вперед на всех парах. 12.51 уже на студийных, и я ненадолго оставляю вас в компании группы «Бандерас» и Татьяны Картуковой. И в том числе впереди, прямо сейчас, через несколько секунд, будут Нэнси и Сидоров, которые по встречной проедутся прям мимолетно. Ксения Волкова меня зовут. Вернусь к вам в начале следующего часа, сразу после новостей с Ниной Пенелькут. Оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем тельхет, который пугал, тегамена намгалаус, умнина пенилькут. Но те виринатен в карак васасен на матвас, энкази утекина, Мирослав Тымри, Куресина, Яраус, 1981 гивик, Экизит Кусина, Ангрохав, класс Таунитен, Кора, Кора, Анретнем, Намете, Гескарсин, Ройер, Этим, Анкора, Вуйвукен, Ассина, Ясенкин, Адгивите, Гимюсересин, Раунрет, Хозяйство, Квенгакам, Тормараум гока Мирослав, гекит повин рельси, но та верингат лете, так и скепен не по саман тесельсин хенем. 2024 гивик, девки льют, Министерство Крен обороны хатенвете, но та верингат инвете. Ну та верингат ингапелясин, не как грак, сакит том гатен кама отсенем. Администрация Айпа Натан Умрагыркына тенеткене тракуас ален.

0: Malkoshe Kalit Kuran Bilibino Kina Gatoriana Nganga Sena Nkanat Yipirisinet Notagaimus Ntosam Kampania Ta Baimskayam Nkanata Narayar Knat Yusetak Sama Malkoshe Krasetakam At Yulkinat Yana Nat Yipirisinet Mimser Upsit Kuk 2024 Yivikam Nirgir Geresinet Evir At Kakasi Urgisinat Malkoshe Enam Минкре нанамгасаур кнерам регион кина отделение кина федерация самбо Дмитрий Симонов Билибино кина Москоси Тайкаус Натваха Натьяна Натамас Огиусеткин. Генкуре тевшина регион кин свипатамас Россия кин конкурса органа семья года. Минкре нанамгасаур кнерам Чукотка кина инете ниенгет эрмельтес угельсисин эт нанмасингин роер атэмэннэн юта ямга номинация кина амас этэгэ келиилит кулин эт мангит кеннира кроер атэм яравуе вэлка кин эрмельтес уген альсин эт номинация к мэнэнэнэ роер анэм Девяткины в Энкине, Синиткине, Тнуте Верингетли, Ненкама, Косетен, Мусак, Ермельтельсин, Тем, Нинкен, Ройер, Ан, Вышкакине, Яхни, Ненкама, Ройер, Ан, Быличкине, Онванвакин, Номинация, К, Уйвуном, Ненкен, Ройер, Ан, Ниракина, Номинация, К, Ермельтельсин, Ройер, Это, Катиргенте, в Энкине, Золотая семья, Ненкама, Ройер, Ан, Омранто, Номинация, Кенаньяд, Аус, Тем, Наматва Варгака, Анканат Эрмельтец, это Вентер, Катья, Санкина, Масрасия, Кена, конкурс Анвиты. Анканат Петапсет Куркан, Атау, Нан Масрас, Атагнеты.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио номер один на Чукотке. Радио.

Друзья, это была елка. Выбросили все лишнее из головы и впустили музыку, сделали погромче, включили. Здорово. Совершенно правильное начало нового часа и обеденного перерыва на радио Пурга. Всем привет, Ксения Волкова с вами. 25 мая сегодня, напомню, понедельник. Надеюсь, он для вас не тяжелый. 13:08 на часах и немного информации о погоде за окном. А там, кстати, плюс 5. Ощущается как плюс 2. Это уже здорово, что минус покинул пределы градусников. Ну что же, ветер свежий, юго-восточный, 9 метров в секунду, с порывами 11. Так что все-таки рекомендую, может быть, капюшон или шапочку одеть, если собираетесь выйти на улицу. Ну а мы движемся дальше, вместе проведем ближайшие 60 классных минут. Радио.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении – 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 2-10-51, 2-10-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Друзья, фараоны в древности, конечно же, знали толк в роскоши и золоте. А сегодня, чтобы скопить состояние, фараонам быть не нужно. Оказывается, вкладывать деньги в конструкторы Лего оказалось прибыльнее, чем в золото. За последние 30 лет Лего приносит аж 11% годовых, а золото всего 4%. Так что, если у вас завалялись на полках цветные кубики, не спешите от них избавляться. У меня, кстати, парочка наборов лежит, а я уж думала все-таки их выкинуть. А некоторые снятые с производства наборы коллекционеры, оказывается, скупают аж за $1000. Так что, пожалуй, я подожду еще немного, вдруг повезет и разбогатею на Лего. Ну, а сейчас мы продолжаем инвестировать в ваше хорошее настроение. Оставайтесь с нами на Радио Пруга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в одно из самых гостеприимных мест Подмосковья. Всего пара часов езды от столицы, и вы в Коломне. Это один из старейших городов региона. Настоящая жемчужина для тех, кто хочет с удовольствием провести выходные. Я не шучу.
2: Стартуем.
1: Первое правило Коломны – забудьте о диетах. Город славится двумя главными лакомствами. Начнем с калачей. В музее «Калачная» их выпекают в настоящей печи по рецепту 14 века. Советую не ограничиваться классикой, а взять калач с начинкой. Например, с тушеным гусем или индейкой. Это невероятно сытно. А пока вы угощаетесь, гиды расскажут детям, откуда взялись выражения «дойти до ручки» и «тертый калач».
2: Следующая локация.
1: После калачей самое время для десерта. Коломна – родина знаменитой пастилы. Именно здесь, в 18 веке, придумали добавлять в яблочное пюре взбитые белки и тростниковый сахар. В результате получилась воздушная сладость, от которой дети в полном восторге. В музее истории со вкусом и на фабрике пастилы вас встретят актеры в костюмах. Вы увидите, как фрукты превращаются в белоснежное облако, и устроите чаепитие в старинном саду. А на мастер-классах вас научат готовить этот десерт самостоятельно. Отличный опыт как для маленьких поваров, так и для взрослых гурманов.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Будучи в Коломне, обязательно загляните на мануфактуру «Душистые радости». Здесь пахнет мылом, травами и духами старой России. На театрализованной экскурсии вам раскроют секреты отечественного мыловаренья, а в лавке при музее глаза разбегаются от красоты упаковки. Кстати, на мастер-классе вы сможете сами завернуть кусочек мыла по всем правилам 19 века. Получится изысканный сувенир, сделанный своими руками.
2: Еду куда хочу.
1: После осмотра музеев позвольте себе просто побродить по улочкам Кремля 16 века. Старинные монастыри, ухоженные деревянные дома с резными наличниками и величественный Успенский собор. Здесь оживает история. Прогуляйтесь по набережной у понтонного моста. Полюбуйтесь видом на Москву-реку. А если позволит погода, прокатитесь на теплоходе по Оке. А вечер можно завершить в кафе «Марфа Соломоновна» за порцией необычного штруделя.
2: Смотрим на карту.
1: Идеальное время для поездки – с мая по октябрь. Добраться проще всего на электричке с Казанского вокзала. 2 часа в пути, и вы в сказке.
2: Подведем итоги.
1: Коломна открывается каждому по-своему. Школьникам – как живой учебник, взрослым – как место для душевного отдыха.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

В армии мужчина принадлежит суровой дисциплине и уставу, и никак иначе. Но дембель неизбежен, и тогда приходит время для чувств. Ленни Кравиц точно знает, кому должно принадлежать сердце мужчины. Время полного расслабления и романтики в нашем эфире.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте доступности, когда мы оцениваем опасность не по статистике, а потому, что легче всего вспомнить. Вы смотрите новости, снова крушение самолета. И на следующий день, собираясь в отпуск, вдруг думаете, а может лучше поездом? Хотя знаете, что самолет в сотни раз безопаснее поезда. Просто образ крушения свеж в памяти. Он яркий, эмоциональный и легко всплывает. А статистика по ДТП за год – это серая, сухая, и ее нужно искать. Или после репортажа нападения акулы вы отказываетесь от поездки на море. Хотя вероятность укуса ниже, чем получить травму от падающего кокоса. Но кадры из новостей цепляются крепче цифр. Мозг здесь не глупый, он просто ленивый. Ему проще оценить риск потому, что легче вспомнить, а не потому, что правдоподобно. Яркие, эмоциональные и недавние события всплывают первыми, и мозг принимает их за правду всей реальности. Но вот вам совет на день. Когда почувствуете внезапный страх, спросите себя, «Это случилось со мной или я просто это где-то видел?» Если ответ второй, сделайте паузу. Вспомните не заголовок, а факты, сколько раз это происходило на самом деле. Часто оказывается, мир гораздо безопаснее, чем кажется после вечерних новостей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда стоит выключить громкость и прислушаться к тихой, но честной статистике жизни.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

понедельник особенно важно, чтобы на сонный зов о помощи отвечали вовремя. Может быть, поставили чайник или поделились порцией кофе. С вами была Ксения Волкова, друзья. На мое время в эфире подошло к концу. 13:55 на студийных. И желаю всем бодрого дня. Не теряйте душевного тепла. Берегите тех, кто вам дорог. В студии уже торопится новый ведущий. А мы услышимся завтра с вами на радио Пруга. Пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке подвели итоги добычи золота за первые 4 месяца года. Как сообщает информагентство «Чукотка», горняки округа получили более 6,5 тонн драгоценного металла. Лидером отрасли остается группа компаний «Ареал». На ее долю пришлось свыше 4,5 тонн. Еще около 1,5 тонн извлекли на предприятии «Майское». Если смотреть на карту добычи, то лидируют Анадырский муниципальный округ и Билибинский район. Несмотря на внушительные цифры, этот результат на 8% ниже прошлого годнего показателя за тот же период. Тогда недропользователи региона выдали рекордные 7 тонн желтого металла. На Чукотке появится новый пищевой комбинат. В Певеке продолжается строительство предприятия. Как сообщили в администрации муниципалитета, на нем будут производить широкий ассортимент продуктов. Молочный цех даст городу пастеризованное молоко, кефир, творог и сметану. Также планируется изготовление мягкого сыра адыгейский. Мясное производство освоит копченые деликатесы и тушенку. Откроется и рыбная переработка. Дополнят список кондитерские изделия и свежая выпечка. Батоны, багеты, булочки с начинками. Ожидается, что предприятие откроется уже в этом году. Российские гребцы завоевали 2 медали на юношеском чемпионате Европы в немецком Брандербурге. Как пишет ТАСС, соревнования прошли среди спортсменов не старше 19 лет. Золото взяли Александра Григорьева и Анастасия Буровцева в двойках парных. Девушки показали результат 6 минут 57,78 секунды. Они попутно установили новый мировой рекорд среди юниоров. Еще одну награду в копилку сборной добавила Татьяна Черкасова. Она стала серебряным призером в соревнованиях одиночек. Все российские участники выступали в нейтральном статусе.

0: простых любителей хорошей песни с симфоническим сопровождением. Как передает «Мир-24», масштабный проект посвящен Дню славянской письменности и культуры. Он появился в Петербурге еще в 2013-м и сразу же попал в Книгу рекордов России как самый большой хор в сопровождении симфонического оркестра – более 4000 человек. На этом у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить моя коллега Полина Каргина.
1: Живое радио Чукотки.

дальше буду вести вас я, Арина Перепелкина. По газам нажимаю. Всем привет на волне радио Пурга. Появилась я после выходных. Энергии столько, что плещет, плещет. Естественно, я буду вам настроение этим поднимать. Ну и, конечно же, надеюсь, вы провели выходные правильно. Полные сил начинаете эту неделю с очень красивой даты. 25 мая. В Анадыре сегодня переменная облачность. Плюс 5 ощущается как плюс 1. На Чукотке в целом температура установилась приятная, плюс 4 вижу в Игрокиноте, в проведении плюс 5, в Билибино и в Анюське плюс 17. Представляете, вот бы сейчас рвануть туда. Но нет, я пока тут только через FM-частоту отправляюсь к вам для того, чтобы делиться тоже той самой энергией. Ну и сегодня, кстати, день счастливого билетика. Лада для этого не понадобится. Древние мудрецы верили, что цифры несут тайные послания. Так что смотрите внимательно на какие-нибудь билетики. Может, номер автобуса, или номер дома, или даже номер телефона приготовит вам какой-нибудь сюрприз. Конечно же, главное, чтобы каждый билетик был счастливым, каждая цифра удачной, каждая минута яркой. И чтобы зарядиться еще больше, ловите хит от группы «Градусы» и «Крафт».

комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по лесу, но вместо деревьев вокруг вас каменные столбы, уходящие в небо. Они не растут, они стоят и молчат. И все же дышат историей миллионов лет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про места, где лес состоит не из листвы, а из камня. Речь о реальных природных феноменах, каменных лесах или лесах из скал, которые есть в Китае, США, Франции и даже на Мадагаскаре. Это не скульптуры, это результат миллионов лет эрозии, когда ветер, дождь и время вытащили из горных пород формы, похожие на стволы, ветви и даже кроны. Самый знаменитый – это Шилинь, провинция Юньнань в Китае. Там 270 миллионов лет назад было море, потом поднятие земли, и уже после вода и ветер начали вырезать известняк под колонны высотой до 30 метров. Местные легенды говорят, это застывший танец древних воинов, а ученые, что это карстовый лабиринт. Но кто бы не прав, ходить там как сквозь гигантский орган, где каждый поворот – это новая нота. А в США, в штате Юта, есть лес ангелов. Это тысячи красных песчаных столбов, похожих на фигуры в плащах. Название дал один исследователь. Когда солнце садится, они все поднимают руки к небу, как будто молятся. А на Мадагаскаре каменные иглы поднимаются острыми шпилями. Местные называют их землей, куда не ступала нога человека. И да, такие места меняют восприятие. Вы перестаете спешить, начинаете слушать эхо как музыку, а тени от камней кажутся живыми. Конечно, бывают моменты волшебства. Дети уверены, что ночью камни двигаются. Фотографы ждут рассвета, чтобы поймать, как свет оживляет лес. А один раз турист сказал: «Я пришел посмотреть на камни, а ушел с чувством, что меня здесь ждали». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели побывать в таком лесу?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: уже точно знаю, за кем я буду и кого не буду отпускать. Спасибо Бахти и Туркен за искреннее настроение и намек на список дел на понедельник. Ну и я решила рассказать вам про то, что в Китае семьям теперь бесплатно раздают роботов. Представляете? Робот, который нарезает овощи, жарит яйца, стирает, гладит, заправляет постели, даже открывает шторы. Он сам сканирует обстановку и адаптируется к изменениям в квартире. Говорят, сначала их получат семьи с детьми, пожилыми и животными. Тесты начнутся в 27-м году в Ухане. И почему-то мне это название этого города говорит о чем-то другом. Но вообще, мне, если бы мне дали такого робота только на выходные, пусть хоть шторы открывает или постирает, не знаю, но мне кажется, мне этого было бы достаточно. Не надо на постоянной основе. Так, чтобы вот на выходные, хотя бы на один денечек, я бы его поэксплуатировала бы и потом точно не отпускала бы. Ну, потому что так хочется помечтать иногда о роботе, который будет за тебя все делать. Ну, как в это, как в сказке. Вы что, за меня и конфеты есть будете? Нет, конфеты мы сами есть будем. И наслаждаться музыкой, под которую можно потом активно потанцевать.
1: Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы экспериментировать на кухне? Тогда записывайте. Сегодня приготовим куриные рулетики с сыром и шпинатом. Что нам для них понадобится? 1 килограмм куриного филе, 150 граммов рикотты, 100 граммов сыра фета, 50 граммов твердого сыра, большой пучок свежего шпината, зубчик чеснока, соль, перец по вкусу. Как готовим? Шпинат хорошо промываем, обдаем кипятком и протушим на сковороде или в сотейнике с небольшим количеством воды пару минут. Смешиваем рикотту, фета и шпинат. Добавляем измельченный чеснок, соль и перец. Куриное филе разделываем на пласты толщиной 1 см и хорошенько отбиваем. Выкладываем на каждый пласт немного начинки и сворачиваем рулетом. Теперь укладываем получившиеся рулетики в форму для запекания, посыпаем тертым сыром и запекаем при 180 градусах 20-25 минут до румяности. Вот и все. Подавайте с любимым гарниром и овощным салатом. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Филики в Киеве про расстояние, дороги и места, куда хочется иногда сорваться без лишних вопросов. Кстати, отличный вариант появился в Греции. На острове Сирос любящих котов волонтерам бесплатно дают жилье и еду. Да, главное, чтобы вы котиков любили. А неужели есть те, кто их не любит? В обязанности входит кормление, уборка лежанок и общение с хвостатыми с 8 утра до часу дня. 5 дней в неделю. Места, кстати, на 26-й уже заняты. Набор идет на 27-й год. А нет, говорят, откроется только в сентябре. Но уже подумать об этом можно. Похоже, у котов жизнь снова организована лучше, чем у многих из нас. Пока вы представляете себя на берегу Эгейского моря, я предлагаю послушать про тех, кто остался где-то там далеко.

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: «Не учи ученого».
1: Обнаружен крупнейший динозавр Юго-Восточной Азии. Ученые из Университетского колледжа Лондона и учреждений Таиланда открыли новый вид длинношеевого травоядного динозавра, самый крупный из найденных в Юго-Восточной Азии. Окаменелости обнаружили на северо-востоке Таиланда 10 лет назад. По костям, в том числе передней кости ноги длиной 1,78 метра, исследователи подсчитали, что динозавр весил 27 тонн, как 9 азиатских слонов, и достигал 27 метров в длину. Вид получил название «Нага-титан». «Нага» отсылает к мифологическому водному змею из местного фольклора, «титан» к великанам греческой мифологии. Это 14-й динозавр, найденный в Таиланде. «Нага-титан» жил 100-120 миллионов лет назад в раннем меловом периоде. Принадлежал семейству зауроподов, как диплодок и бронтозавр. Он был меньше некоторых сородичей, например, патагатитана – 60 тонн, или руянгозавра – 50 тонн, но крупнее диплодока диппи. Ученые называют его «последним титаном Таиланда». Он найден в самом молодом геологическом образовании страны с останками динозавров. Более поздние породы вряд ли содержат такие находки, потому что регион стал мелководным морем. Обитатель засушливых или полузасушливых мест, нага-титан делил среду с мелкими травоядными, крупными хищниками и птерозаврами. Его уникальные черты – особенности позвоночника, таза и ног. Реконструкция динозавра в натуральную величину выставлена в музее тайнозавров в Бангкоке.
0: «Не учи ученого».

0: Полностью согласна. It's amazing. Песня для тех, кто хоть раз хотел выключить уведомления, дела, просто нырнуть куда-нибудь подальше от суеты, в океан, например. Ну и если отпуск пока существует только в мыслях, то музыка самый быстрый способ туда добраться. У Алока снова получилось, мне кажется, смешать легкую электронику с настроением. Исчезну на пару дней и вернусь новым человеком. Честно, я бы нырнула, но за окном она дрянь Малибу, и вода у нас сейчас в основном в твердом агрегатном состоянии, поэтому предлагаю сменить глубину на высоту. Денис Майданов, король широких русских просторов и дорожной романтики, тот, кто всегда держит высоту и смотрит сверху, в нашем эфире будет завершать этот час.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре впервые прошли соревнования по плаванию среди взрослых. Минувшая неделя запомнится любителям спорта первым в истории города состязанием взрослых пловцов. Свои силы на водных дорожках решили проверить 21 человек, 10 мужчин и 11 женщин. Этот заплыв объединил горожан самых разных профессий и уровня мастерства. Вместе с опытными спортсменами на старт вышли и те, кто еще 4 месяца назад пришел в бассейн с нулевым опытом. Как отметила тренер Яна Багунова, за короткое время новички не просто научились плавать, но и смогли показать достойные результаты наравне с остальными.
2: Меня очень сильно порадовало, что были те, кто пришли вот совсем недавно. Мы занимаемся всего 4 месяца, и они приходили с большим страхом опускать лицо в воду, вообще не могли плыть. А сейчас они уже плывут 50 метров, не останавливаются. Они очень рады. Меня радовали их эмоции, когда они проплыли до конца. И так обрадовались, видят время, результат, и очень рады. И, соответственно, я рада за них. Также переживала, также мандражировала перед стартом. Но все прошло классно. Всего моих спортсменов было 11. Прям с нуля, с нуля. Наверное, половина из них, 5-6 человек точно. Получилось так, что у меня сегодня моих только были женщины. Вообще в секции 25 человек, 25-30. Со следующего года посмотрим, кто останется, и, конечно, будем добавлять, укомплектовывать группы полностью. Планов много, разных соревнований, эстафет. И городские в планах тоже, да.
1: Победителями плавательного дебюта вольным стилем на 50 метров стали военнослужащий Сергей Березнев и сотрудник Мурпорта Ирина Константинова. В судейской коллегии подчеркнули, что первые соревнования прошли успешно, и теперь такие старты планируют сделать регулярными. На международной конференции обсудили северный завоз на Чукотку. Перспективы Севморпути и особенности логистики в регионе рассмотрели эксперты на конференции в Санкт-Петербурге. Округ представлял замгубернатора Ярослав Мамонов. Он рассказал о планах модернизации портов Певека-Провидения, затронул главную проблему северного завоза – выгрузку на необорудованный берег. По словам Мамонова, это сложная многоэтапная схема,

0: Спасатели призывают жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, не выходить на водные объекты и за пределы населенного пункта, а также держаться вдали от ветхих конструкций. Телефон экстренных служб 112. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
1: Радио

15 часов 7 минут в Анадыре. Всем привет! В эфире Арина Перепелкина. Новый час начинаем вместе с Марией Крамбрери. За окном переменная облачность. Все еще плюс 5 ощущается как плюс 1. И сегодня у нас, друзья, 25 мая. Понедельник. В России отмечается День нерпенка. На Байкальском побережье это одна из самых добрых экологических дат. Помним, да, детеныши байкальской нерпы – это нерпята. А еще их называют бельками, если кто не в курсе. Впервые праздник провели в Иркутске в 2003 году, чтобы напомнить, природа тоже нуждается в заботе и внимании, особенно когда на тебя смотрят такие глаза. Так что пусть сегодняшний день будет таким же спокойным, теплым и милым, как нерпенок на берегу Байкала. И не только, про Чукотку не забываем. Ну а дальше песня про тех, с кем все становится проще. Доминик Джокер, и не пропустите, все самое интересное впереди. В том числе и викторина «Езда по правилам». Настраивайте свои телефоны, не пропустите задания в телеграм-канале «Пурга Радио». Как только услышите тот самый сигнал, звоните по номеру 20600, и мы поиграем.

0: Минутка здоровья.
1: Физиологи подсчитали оптимальное для долголетия время сна. Американские ученые пришли к выводу, что недосып и избыток сна в равной степени вредят организму, ускоряя старение практически всех его систем, от мозга до легких и иммунитета. В рамках исследования специалисты использовали так называемые часы старения – машинное обучение на основе биологических данных – белков, метаболитов, структурных изображений – для оценки того, насколько быстрее или медленнее хронологического возраста стареет конкретный орган. В отличие от большинства часов, которые измеряют старение всего тела, группа разработала часы для 17 систем органов, всего 23 различных модели, иногда по несколько на орган, например, для печени на основе белков, метаболитов и изображений. Данные были взяты из британского биобанка, включающего 500 000 участников. Анализ связи между сообщаемой продолжительностью сна и биологическим возрастом по каждым часам выявил отчетливую U-образную зависимость. Наименьшее старение наблюдалось у людей, которые спали в диапазоне от 6,5 до 8 часов в сутки. Как слишком короткий сон, менее 6 часов, так и слишком длинный, более 8 часов, были ассоциированы с ускоренным старением. Короткий сон оказался значимо связан с депрессивными эпизодами и тревожными расстройствами, а также с ожирением, диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и аритмиями. И короткий, и долгий сон были связаны с хронической обструктивной болезнью легких, ХОБЛ, астмой и группой пищеварительных расстройств, гастрит, рефлюксная болезнь. На примере депрессии у пожилых ученые попытались разобраться в причинно-следственных связях. Хотя исследование не может окончательно утверждать, что именно продолжительность сна вызывает депрессию или наоборот, медиационный анализ дал важный намек. Короткий сон может действовать на депрессию напрямую, тогда как влияние долгого сна опосредовано через часы старения мозга и жировой ткани. Исследователи подчеркнули, что результаты не доказывают причинно-следственной связи, но показывают, что продолжительность сна – маркер общего здоровья тела. Это открывает возможности для персонализированной коррекции образа жизни.
0: Минутка здоровья.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения. И олени пасутся под музыку.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Оле, оле, кто-то сегодня будет кричать, выиграв бензин в эфире «Радио «Пурга». Ну, а я буду выяснять, насколько он уверен и насколько он правильно считает, что он прав, потому что я уже знаю, что уверенный в себе и знающий ответ Сергей должен появиться тут сейчас в эфире. Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как выходные у вас прошли?
2: Отлично.
1: Мозг работает, потому что отдохнул, правильно?
2: Конечно.
1: Ну, тогда представляете нашу сегодняшнюю ситуацию. Перед тем, как ответите на вопрос, смотрите, вы едете по улице Ленина в Анадыре, возле ДК. Представили себе ситуацию?
2: Представил.
1: Метель, видимость 50 метров впереди автобуса, он вынужден встать прямо в полосе, потому что карман, который как остановка у нас возле ДК, завален снегом. Он начал высаживать пассажирам, вы за рулем машины, которая едет сзади. Что первое приходит в голову? Ждать, пока все выйдут и автобус уедет, или объезжать по встречке, если она визуально пустая?
2: Объезжать.
1: Объезжать?
2: Да.
1: Как часто вы оказываетесь в ситуации, когда автобус останавливается прямо в полосе?
2: Никогда.
1: Всегда?
2: Не было такого.
1: Ну, вы, если бы были бы, сразу поехали бы в любом случае?
2: Ну, думаю, да.
1: Как думаете, многие водители в такой ситуации знают правила или чаще едут на удачу?
2: На удачу.
1: А скажите, а зимой, когда разметку почти не видно под снегом, сложнее ориентироваться на дороге?
2: Ну, в большом городе, да. Да, здесь уже все привычно.
1: А потому что уже все знаете.
2: Да.
1: Каждый знак, каждую закорючку. Какой самый неожиданный дорожный сюрприз вам попадался зимой?
2: Да не было таких. Все спокойно.
1: Все спокойно?
2: У нас
1: а сколько вы лет за рулем, что у вас все спокойно и не было никаких происшествий?
2: 4 или 5.
1: Ну, видимо, этого мало, хотя вроде бы опыт большой. Хорошо. Главный наш вопрос, можно ли объехать вот автобус, который высаживает пассажиров, стоит прямо в полосе из-за сугроба. Ваш ответ?
2: Да, можно.
1: Можно, думаете?
2: Алло? А, я думаю, можно.
1: Почему?
2: Ну, потому что разметки у нас здесь не видно, как бы, и знаков никаких нету.
1: А поэтому вы и правы. Ну, собственно, легко, да, как оказалось, вы действительно знали ответ, и он оказался правильным, довольны собой?
2: Конечно.
1: Ну все, езжайте к нам за топливом, осторожнее только на дорогах, чтобы так же, без приключений, и дальше ездили. Ну, а я расскажу всем, кто слушает «Радио Пурга», что же нужно сделать в этой ситуации. Да, во-первых, согласно пункту 11.4 правил дорожного движения, обгон запрещен вблизи пешеходных пешеходов, железнодорожных переездов и, внимание, вблизи автобусных остановок. Но в нашей ситуации автобус стоит посреди дороги, не по прихоти, а из-за препятствия, то есть сугроба. Вы совершаете не обгон, опережение движения, а объезд препятствия, что разрешено, если это не создает помех встречным автомобилем. Во-вторых, дорожная разметка, если она там была, скрыта под снегом. Согласно пункту 1.5 правил дорожного движения, если разметка не видна, водитель руководствуется знаками. А знаки здесь не запрещают объезд. Ну и в-третьих, даже если автобус тронется во время вашего маневра, вы уже находитесь на встречной полосе, и это формально становится обгоном. Но запрет на обгон у остановки касается только движущегося автобуса, который вы обгоняете сзади. Если же он стоял как препятствие, вы вне зоны действия этого запрета. Так что да, объезжайте смело. Главное, убедитесь, что встречка действительно пустая, и соблюдайте скорость. Бензин ушел часть сегодня, а остальное будет завтра. Так что, друзья, не пропустите викторину, играйте с нами. Запомните телефон 20600 и будьте осторожны на дорогах.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Я думаю, каждый из вас задавался вопросом, почему одних людей кусают комары, а других нет. А все зависит от химического состава нашей кожи. Насекомые чувствуют углекислый газ, молочную кислоту, аминокислоты и жирные кислоты. Люди с более высоким метаболизмом, активно выделяющие углекислый газ, оказываются для комаров особенно привлекательными. А микрофлора кожи создает уникальный ароматный профиль, определяющий вероятность укуса. Температура тела и кровоток также имеют значение. Терморецепторы комаров улавливают тепло и более доступные кровотоки, поэтому укусы усиливаются после физической активности или в жаркую погоду. Наша с вами генетика также влияет и на состав пота, и на запах кожи, которые могут дополнительно либо нравиться, либо не нравиться насекомым. Еда, а также употребляемые напитки вместе со специями и даже отдельными витаминами способны слегка изменять запах и делать человека еще более заметным для насекомых.

Weekend, композиция Save Your Tears и песня о том, что иногда эмоции лучше не копить. А то потом смотришь в окно, слушаешь The Weekend и начинаешь драматично вспоминать переписку трехлетней давности. Что-то вроде модной вечеринки, где все делают вид, как в московских кофейнях, где сейчас в тренде латте с пингвиньем молоке из Гренландии. Вы только представьте себе. Говорят, везут прямо из Гренландии и еще и на пингвиньем молоке. Есть, правда, два нюанса. Во-первых, у пингвинов нет молока, и, во-вторых, в Гренландии нет пингвинов. Но зато звучит дорого, спору нет, и зато актуально и модно. В общем, у нас без экзотики это, да, все родное, проверенное севером, максимум безлактозное молоко. И это хорошо, потому что это Чукотка. Давай, Чукотка, Анатолия Богуша, далее в

0: Танцы на пурге. Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. Танцы на пурге. Это ремиксы на самые культовые треки. Танцы на пурге. Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: уснуть на месте.
0: Старт в пятницу после 22:00

Heaven с настроением, когда вроде все нормально, но внутри хочется срочно уехать куда-нибудь морю. Да, мне кажется, из часа в час повторяется одно и то же, просто, видимо, нужен отпуск. Ну или небольшой перерыв, хотя бы на несколько минут. 15.53, сделайте этот перерыв прямо сейчас, потому что вам осталось дослушать Люсю Чеботину и группу «Тестостерон» в этом часе в эфире радиопрога. А потом...

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. 10 ветеранов спецоперации завершили обучение по программе «Герои Чукотки». В минувшую пятницу они защитили итоговые проекты на максимальный балл. Руководитель программы Алексей Кулинич рассказал, что участники затронули разные сферы деятельности.
2: Часть проектов касалась непосредственно тех мест деятельности, где наши участники уже трудоустроены. Часть проектов касалась перспективных направлений. Проекты касались и вопросов сбережения анадырской киты, и вопросы сбережения, например, населения на территории, и вопросы борьбы с потреблением алкоголя, и вопросы популяризации волонтерства на малых территориях. В общем, спектр весьма широкий. Вообще, нужно сказать, что мы коллегами, кто сопровождал программу на протяжении всего ее пути, не согласовывая позиции, отразили, что действительно прогресс очевиден, виден, и ребята сильно подросли. Безусловно, это то, что называется, честь и хвала им за их усилия и за то, что они впитали в себя те компетенции, которые мы пытались им донести в ходе нашего образовательного процесса. Мы уверены, что второй поток будет. Мы пока не знаем точно когда, по этому поводу есть вопросы, но второй и последующие потоки точно будут. Ребята приходят с полей специальной военной операции, ребят будет больше и больше. Есть задача их ресоциализировать, в том числе и мы планируем к привлечению и ребят из первого потока, чтобы они поделились своим опытом в качестве спикеров, экспертов, чтобы давали обратную связь того, как это будет происходить и у грядущих потоков, как это было у них.
1: Проект «Герои Чукотки» впервые объединил участников СВО двух регионов – Чукотки и Приморья. Трое выпускников уже получили должности в департаментах окружного правительства. Еще один трудоустроен в кадровый центр. Программа служит продолжением президентского проекта «Время героев». На Чукотке пожарные за выходные оперативно ликвидировали два возгорания. Погибших и пострадавших нет. В субботу в Анадыре спасателям пришлось тушить горящий вездеход прямо на льду лимана в 40 метрах от берега. Как сообщили в окружном МЧС, машина следовала в угольной копе. Она начала проваливаться и внезапно загорелась из-за короткого замыкания. 6 огнеборцев быстро справились с пламенем, технику эвакуировали. Другой вызов поступил спасателям Певека в ночь на воскресенье. На улице Пугачева загорелся муниципальный магазин. К месту происшествия незамедлительно выехали две бригады спасателей. 10 сотрудникам ведомства удалось потушить пожар на площади 12 квадратных метров. Мошенники придумали новые способы обмана школьников под видом помощи со сдачей ЕГЭ. По данным МВД, злоумышленники вступают с несовершеннолетними в контакт под предлогом возникших проблем с экзаменами или при регистрации на образовательных ресурсах. Чаще всего схема начинается со звонка, который имитирует обыденный разговор. Задача преступников – не вызвать у жертвы подозрений,

Шарти Касти, Ник Рин в начале музыкальной части часа. 16.07, и сейчас будет 08 в Анадыре. Всем привет, у микрофона Арина Придолкина. Новый час начинаем вместе. Сегодня по-прежнему понедельник, 25 мая. Здесь ничего не изменилось. И отмечается сегодня, между прочим, день «Пойте громче». Отличный повод наконец-то перестать шептать любимые песни себе под нос. Музыка, друзья, помогает нам поднимать настроение, вдохновляться и просто чувствовать себя лучше. А ученые вообще говорят, что пение полезно для здоровья. Так что домашние концерты в ванной официально можно считать заботой о себе. Насчет работы я бы, наверное, повременила. Лучше до вечера оставить эту ситуацию. Но если вам нравится всем коллективам вместе подпевать любимым песням в эфире «Радио Пурга», почему бы и нет? Тем более, что следующая песня знакома разным поколениям. Вообще, мне кажется, нужно поймать хорошую волну, не бояться быть громче и чаще включать любимые треки погромче. За окном в Анадыре без изменения переменная облачность плюс 5 ощущается как плюс 1, и песня, которая отлично знает, что такое настроение понедельника.

0: интересная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как-то раз, 25 мая 1921 года, Владимир Ильич Ленин решил, прикинувшись простым человеком, побродить по Москве.
5: Прогулявшись 2 часа, он проголодался и зашел в ресторан.
6: Товарищ официант, а у вас хоть огурцы соленые?
5: Нет, господин хороший, огурцов-то мы не держим.
6: Ах, да, у вас ресторан. Какие к черту соленые огурцы? Угу, прекрасно. Тогда дайте икры красной, рассягайчиков, графинчик водки, шашлык из баранины, люля-кебаб, омара в винном соусе, мясо по-французски и на десерт что-нибудь сладенького. Жду-с. Не понял, в чем дело, батенька?
5: Да так, у нас просто кроме супа горохового и похлебки рыбной ничего и нет. Эпоха военного коммунизма, сами знаете.
4: Мораль этой истории проста. Чем чаще представители власти выходят в народ, тем лучше для народа.
5: 25 мая 1921 года Владимир Ильич Ленин написал одну из самых прогрессивных и полезных статей о срочной необходимости новой экономической политики.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

потрясающее гитарное соло уже много лет напоминает стареть. Никто особенно не планировал. Чижи компания и вечная молодость. И, кстати, ученые тоже решили, что они стареть не хотят. Представляете, Meet Technology пишет о стартапе. Там хотят выращивать человеческие клоны как доноров органов. Сначала технологию тестируют на обезьянах, создавая так называемые мешки с органами. И идея в том, что из ДНК человека выращивается копия с заблокированными развитием коры мозга. Организм живет, органы растут, но сознания нет. Мне кажется, такое уже в каком-то фильме было. Но не об этом. Теоретически это может решить проблему пересадки органов и даже приблизить мечты о новом молодом теле. В общем, вечная молодость внезапно может перерасти в ту самую песню, которую мы с вами слушали. Ну а пока наука спорит с этикой, мы едем дальше по классике человеческих отношений. Аня Лорак с Игорем Крутым решили, что такси — это лучшее место для передвижения.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Как только в домах включают центральное отопление, наша кожа начинает нещадно сохнуть. Если летом мы пользовались увлажняющим кремом больше по привычке, то с приходом холодов его хочется наносить на лицо и тело по несколько раз в день. Причем самое время заменить легкие уходовые текстуры на более насыщенные. Во-первых, стоит купить успокаивающий бальзам для лица. Это лучший друг раздраженной кожи, особенно если она еще и шелушится. Заметили проблему? Плотно нанесите бальзам на кожу перед сном. Утром все будет выглядеть не так критично. А еще есть смысл пополнить косметичку баночкой с ночной маской для лица. Она обеспечит коже ударное увлажнение. Кстати, спать с плотным слоем средства на лице совсем не нужно. Ночная маска наносится перед сном на 10-15 минут. Излишки можно промокнуть салфеткой. Возможно, ваша кожа примет такой уход на ура. Особенно, если тканевые маски пятиминутки кажутся вам откровенно бесполезными. Столько разных способов удаления волос нам предложили косметологи, а мы продолжаем пробовать все новые и новые методы в попытке найти самый лучший. А все потому, что часто остаемся разочарованными. Например, производители кремов-депиляторов обещают гладкую кожу в течение чуть ли не 3 недель. В реальности же эффект держится пару дней. К тому же, если у вас чувствительная кожа, то удаление волос обернется покраснением, раздражением и зудом. В рекламе об этом нас точно не предупреждали. О домашнем фотоэпиляторе тоже рассказывают сказки, но на деле мощность такого прибора не позволяет удалить жесткие волосы, так что внятного результата так и не получишь. А лазерную эпиляцию рекламируют как возможность избавиться от волос навсегда. Но здесь все зависит от мощности прибора. Чем она выше, тем действеннее процедура, но тем больше вреда она нам и причиняет. Вот такой парадокс. Ну и, наконец, восковая или сахарная эпиляция. Больно, но зато работает. Если вы идете на такую процедуру впервые, стоит подготовиться к тому, что придется немного потерпеть, и не забудьте попросить у мастера крем-анестетик.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

ж, Анна Немченко вводит нас по городам, но, судя по статистике, сейчас вся Россия свернула в один конкретный пункт назначения. В Алупку, ту, что в Крыму. Россияне, говорят, массово едут туда отдыхать, сравнивая курорт с Италией и называя главным открытием сезона. Кстати, неделя люкса на двоих обходится, говорят, всего в 30-40 тысяч рублей. Пешеходные улицы с итальянской атмосферой, цветущие скверы и обновленный пляж. Видимо, когда нельзя в Италию, Италия сама приходит нам, правда, с видом на Ялту и местными ценами. Если же хочется настоящего городского ритма без притворства, вот вам классика Валерий Сюткин, король отечественного рок-н-ролла, соединяющий две столицы одним мостом. Москва, Нева.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Планируете пройти диспансеризацию? По Трудовому кодексу РФ работодатель обязан предоставить сотрудникам для этих целей оплачиваемый выходной один раз в три года, а лицам от 40 лет и старше – один день ежегодно. Работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста положены два дня на диспансеризацию. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru. ООО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32301 от 30.07.2024 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: прямо окунулась в 2000-е в начало вместе с Bebe Rexha и Faithless, решили новую религию создать. Ну да, музыка иногда становится новой религией, спасает настроение, дает энергию, помогает пережить понедельник без драматичных сообщений в чат. На часах 16:52, к этому времени танцевальный ритм уже официально полезнее третьей кружки кофе. Bebe Rexha, как обычно, добавляет эмоции, ну и фирменной электронной глубины от Faithless, я думаю, вам тоже было достаточно. Ну а дальше совсем другое настроение. Чебанов и Владимир Пресняков напоминают о главном, когда близкие рядом. Все звучит спокойнее и теплее. Поэтому не переключайтесь, слушайте и не пропустите группу «Добро» в завершение часа. Морю привет!
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Бурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре прошел фестиваль, посвященный песням военных лет. Он состоялся в Чукотском многопрофильном колледже и носит название «Победный май». Со сцены прозвучали известные песни, которые стали частью культурной памяти о Великой Отечественной войне. Как рассказала педагог-организатор Ольга Шишкова, идея родилась в поиске доступного формата, который помог бы донести до молодежи простую, но важную мысль.
2: Таким образом родилась идея песенного студенческого фестиваля, необычного по своему формату, как своеобразный такой микс караоке и квартирника, когда песни исполняют любители, непрофессионалы. Это та молодежь, которая, может, впервые даже вышла на сцену вместе с залом. Мы, конечно, готовились, и подготовка у нас заняла более 2 недель, и, наверное, самое активное участие приняли сами студенты и кураторы групп колледжа. Каждая группа самостоятельно выбирала патриотическую песню о Великой Отечественной войне. Каждый день практически проходили репетиции. Перед началом каждой песни ведущими предлагался QR-код, где можно было найти текст и подпевать вместе с исполнителями.
1: Наряду с вокальными номерами были включены поэтические выступления, инициаторами которых выступили студенты. Особое впечатление на зрителей произвело выступление студента Олега Ранава, представившего авторское стихотворение «В окопе под дождем осенним». Кульминацией вечера стала музыкальная импровизация. Без подготовки к студентам вышли почетные гости и педагоги. Вместе они исполнили песню «Идет солдат по городу». Жители Чукотки с заболеваниями сердца станут быстрее получать высокотехнологичную помощь. Как сообщает правительство региона, окружная больница расширяет сотрудничество с ведущим кардиоцентром страны, институтом имени Бакулева. Такое соглашение готовится по инициативе губернатора Владислава Кузнецова. Теперь пациентам не придется долго ждать операций. Сложные исследования, которые невозможно провести на Чукотке, сделают прямо в федеральной клинике. Кроме того, сократятся сроки телемедицинских консультаций. Глава окружного департамента здравоохранения Павел Фадеев сообщил, что регион планирует ежегодно направлять на операции в Москву не менее 30 пациентов, а до сентября этого года столичные кардиохирурги сами приедут на Чукотку, чтобы проконсультировать местных врачей и провести отбор больных на месте. Стартовал 5-й поток программы подготовки кадров для госслужбы на Дальнем Востоке и в Арктике «Муравьев-Амурский-2030». Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что это будет 2-й поток, в котором задействован не только Дальний Восток, но и Арктика. В рамках инициативы уже подготовлено более 200 управленцев. И в завершении выпуска. Российские школьники завоевали 8 медалей на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. Наши ребята 4-жды стали золотыми призерами и столько же серебряными, а в общекомандном зачете вошли в 5-ку лучших. С этими достижениями школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. В этом году олимпиада объединила более 200 учащихся из 27 стран, среди которых Австралия.

Слушайте, надеюсь, вы насладились этим самым моментом. Я уж точно, потому что закайфовали с проектом «Весна 305» и не забыли, что весна продолжается, но уже через 6 дней будет лето. Меньше, чем неделя осталась нам с вами, поэтому давайте наслаждаться даже погодой. В Анадыре по-прежнему плюс 5, ощущается как плюс 1. Но кто считает градусы, когда на душе тепло и за окном, в принципе, не так прохладно? Вообще, конечно же, порция отличного настроения присутствует, особенно после выходных. Если вы не отдохнули сегодня, то устройте себе небольшой праздник. Например, праздник свободы причесок. Хотите удивить мир? Можно экспериментировать. Можно сделать что-то невообразимое. Можно соорудить башню из волос или оставить все как есть. Главное, чтобы вам было комфортно и радостно. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы ваша прическа сегодня стала талисманом удачи. Ну и каждый завиток приносил счастье. Чтобы добавить еще больше волшебства, предлагаю принять подарок от проекта «Just the Rhythm».

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Обнаружен крупнейший динозавр Юго-Восточной Азии. Ученые из Университетского колледжа Лондона и учреждений Таиланда открыли новый вид длинношеего травоядного динозавра, самый крупный из найденных в Юго-Восточной Азии. Окаменелости обнаружили на северо-востоке Таиланда 10 лет назад. По костям, в том числе передней кости ноги длиной 1,78 метра, исследователи подсчитали, что динозавр весил 27 тонн, как 9 азиатских слонов, и достигал 27 метров в длину. Вид получил название «Нага-титан». «Нага» отсылает к мифологическому водному змею из местного фольклора, «Титан» к великанам греческой мифологии. Это 14-й динозавр, найденный в Таиланде. Нага-титан жил 100-120 миллионов лет назад в раннем меловом периоде. Принадлежал семейству зауроподов, как диплодок и бронтозавр. Он был меньше некоторых сородичей, например, патагатитана 60 тонн или руянгозавра 50 тонн, но крупнее диплодока диппи. Ученые называют его «последним титаном Таиланда». Он найден в самом молодом геологическом образовании страны с останками динозавров. Более поздние породы вряд ли содержат такие находки, потому что регион стал мелководным морем. Обитатель засушливых или полузасушливых мест, нага-титан делил среду с мелкими травоядными, крупными хищниками и птерозаврами. Его уникальные черты – особенности позвоночника, таза и ног. Реконструкция динозавра в натуральную величину выставлена в музее тайнозавров в Бангкоке.
0: Не учи ученого! Вверх!

Конечно же, не напрасно. Песня, которая буквально заставляет мозг мечтать о полетах. И знаете, ученые говорят, что и обычная ходьба неплохо бустит мозг. Нейробиологи выяснили, даже простое движение помогает ему очищаться и работать бодрее. Вот такое чудо. Когда мы шагаем, мышцы живота слегка сокращаются и создают волну давления. Так что лучше не верхом на звезде, а пешочком и своими ножками. Ну и если вы вдруг задумались о чем-то глобальном под эту песню, самое время пройтись. А пока остаемся на месте и заряжаемся композицией под названием «За нас». Потому что мысли текут плавно, а настроение должно быть на высоте. Тем более это проект «Макан».

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Гавс у микрофона. Audi рассекретила подробности о новом большом кроссовере Q9 с автоматическими дверями и необычной панорамной крышей. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Audi планомерно раскрывает детали о новом кроссовере с литерой Q9, премьера которого ожидается уже этим летом. Как теперь стало известно, передняя панель новинки выполнена в знакомом для современных Audi стиле. В центре расположен сенсорный экран информационно-развлекательной системы, слева цифровая приборная панель, а справа дисплей для пассажира. Audi пока не опубликовала размерность мониторов, но по фотографиям видно, что они довольно большие. Центральная консоль обзавелась USB-C портами мощностью до 100 Вт и двумя беспроводными площадками стандарта QI2.2. Одновременно можно быстро зарядить два смартфона.
0: Высшая проба.
1: Для Q9 предусмотрены 6- и 7-местные версии. В 6-местной конфигурации второй ряд состоит из двух капитанских кресел с электрорегулировками и вентиляцией в подушке и спинке. В 7-местной версии на втором ряду можно установить сразу 3 детских кресла. Уже в стандартном оснащении сиденья имеют электрорегулировки. Q9 стал первым Audi с автоматическими дверями. Их можно открыть с помощью ключа, легкого касание ручки или через приложение My Audi на смартфоне. Закрываются двери нажатием на тормоз после пристегивания ремня безопасности или кнопкой внутри салона. Еще из любопытного – панорамная крыша, занимающая около 1,5 квадратных метров. Многослойное стекло отражает инфракрасное излучение и блокирует более 99% ультрафиолета. Поэтому, по словам представителей компании, привычная шторка здесь не требуется. Когда автомобиль стоит на парковке, крыша автоматически затемняется, чтобы салон меньше нагревался и оставался закрытым для посторонних взглядов. После запуска автомобиля система возвращает последние выбранные настройки.
0: Под капотом.
1: Подробные технические характеристики кроссовера немцы обещают раскрыть позднее. Известно, что в основу Q9 легла архитектура премиум платформ Combustion. Она рассчитана сразу на несколько типов силовых установок. Бензиновые и дизельные моторы, мягкие и подключаемые гибриды. Технически Q9 будет схож с будущим Audi Q7. Как сообщает AutoExpress, следующее поколение Q7 получит гибридную установку на базе V-образной шестерки, где бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом работает вместе с электромотором на литий-ионной батарее. Ожидается, что такая схема окажется мощнее нынешней, используемой, к примеру, в Audi Q5. Судя по всему, для Q9 эту силовую установку дополнительно перенастроят. В таком случае отдача может приблизиться к 400 лошадиным силам, а общий запас хода способен достичь без малого 1300 километров. Полноценная премьера Audi Q9 ожидается уже летом текущего года. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Рецепт от Юлки. Жизнь станет легче, если немного расслабиться. Ну а врачи тем временем подкидывают научный аргумент в пользу легкости. Нехватка объятий и рукопожатий разрушают психику и снижают продуктивность. Так что учтите, всего 20 секунд объятий в день снижают симптомы депрессии на 20%. Запомнили? 20 секунд, 20%. Без тактильного контакта растет кортизол, уровень гормонов спокойствия и доверия падает. Отсюда усталость, тревожность, раздражительность и проблемы со сном. Удаленка, увы, только усугубляет дефицит живого общения. Так что, может, и правда проще обнять, выдохнуть, а потом погрузиться в эмоции следующей песни.
1: Скоро лето.

0: Знаете ли вы?
1: Чай был настолько ценен в 18 веке, что хранился в запертом сундуке. Удивительный факт, однако он имеет подтверждение. В Лондоне в музее Виктории и Альберта есть пример такого сундука. Чай, завезенный в Европу в конце 17 века, был ценным и очень редким товаром. Он хранился в элегантных ящиках с надежными замками. В то время они назывались чайные сундуки и часто содержали два или более отделения для разных типов чая или для сахара, хранящихся в небольших металлических контейнерах.
0: Теперь буду знать.

0: Проект Ears Box оставил почему-то после вкусия «Дороги и свободы». Будто поймал ветер в паруса и не знаешь, куда вынесет. Но точно знаешь, назад не повернешь. Кстати, сейчас на часах 17:53, и назад точно мне уже не повернуть. Если песня эта взвала вдаль, манила горизонтами, обещала приключения, то следующий напомнит вам, что самое важное – часто рядом, что не обязательно мчаться за 3-9 земель, чтобы испытать что-то по-настоящему сильно. Но до дома все-таки добраться надо. Пока Акмаль будет петь композицию «Это любовь», я, Арина Перепелкина, буду двигаться как раз туда, где меня очень ждут. Надеюсь, вас тоже, и вы тоже доберетесь до дома.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Только за один день, 18 мая, на дорогах России произошло 357 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало 415 человек, а погибло 22 человека, среди них двое детей. Помните, что за каждой цифрой стоят живые люди – водители, пассажиры, пешеходы. Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня я предлагаю поговорить о том, что делать, если сбил дикое животное, есть ли за это штрафы и можно ли получить выплату от страховой. Попробуем разобраться, нештрафуемый порог в 20 км в час, подарок автомобилистам или научно обоснованное решение. А в рубрике «Полезных советов» мы узнаем, почему мыть двигатель на мойке – плохая идея для вашего кошелька. Теперь обо всем по порядку, но по традиции начнем с новостей госавтоинспекции. Пристегните ремни безопасности. Поехали!
0: Новости госавтоинспекции.
1: На территории Чукотского автономного округа прошел второй этап профилактического мероприятия «Сбавь скорость». Сотрудники госавтоинспекции напомнили водителям о взаимоуважении, дисциплинированности, возможных опасностях на дорогах. Согласно пункту 10.1 правил дорожного движения, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям, нарушение скоростного режима являются одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий.
2: На Чукотке подведены итоги второго этапа профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».
1: Его задача – профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушение правил дорожного движения водителями, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. В этот период сотрудниками полиции проведено 32 профилактические беседы с водителями транспортных средств, 26 профилактических бесед на предприятиях и организациях, распространены агитационные листовки, выдано 29 предостережений, выявлено и задокументировано свыше 100 дел об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. За время проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения не допущено.
2: С 12 мая 2026 года произошли изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
1: Первое. В случае выявления в процессе проведения теоретического экзамена факта использования кандидатом в водители средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронного числа,

0: Длительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации, проведение экзамена прекращается, вносятся сведения о результате экзамена «не сдал». Второе. В случае выявления в процессе проведения практического экзамена факта использования кандидатом в водители средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации, проведение экзамена прекращается, в экзаменационный лист вносятся сведения о результате экзамена «не сдал». Третье. В случае выявления после проведения теоретического или практического экзамена до выдачи водительского удостоверения, по результатам которого выставлена положительная оценка «сдал», факта использования кандидатом в водители в ходе проведения такого экзамена средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации, результат такого экзамена аннулируется и выставляется результат экзамена «не сдал». Четвертое. В случае выявления после выдачи водительского удостоверения факта использования кандидатом в водители в ходе проведения теоретического или практического экзамена средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации, выданное водительское удостоверение аннулируется. Кандидату в водители назначается повторный экзамен, который в соответствии с правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений проводится не ранее 12 месяцев со дня проведения экзамена, результат которого был аннулирован, проведение которого было прекращено.
1: Новости госавтоинспекции.
0: В последнее время в чукотских соцсетях появляется много видео, на которых водители снимают диких животных – зайцев, лис, волков, росомах. Слава богу, на всех видосиках животные живы и здоровы. А что будет, если машина собьет животинку, домашнюю или дикую? Это будет считаться ДТП или нет? Давайте разбираться. В случае столкновения с повозкой, верховой лошадью или стадом коров на дороге действовать необходимо так же, как при обычном ДТП. Возница, человек, который управляет повозкой, согласно пункту 1.2 правил дорожного движения, приравнивается к водителям. Вы удивитесь, но тем же статусом наделен погонщик, ведущий по дороге вьючных животных, или пастух, который перегоняет стадо. Шурик из «Кавказской пленницы» на своем ослике тоже участник движения, который должен соблюдать правила дорожного движения. Действия возниц и погонщиков отдельно регламентирует статья 25 правил дорожного движения, где описано, как они обязаны вести себя на проезжей части, как может передвигаться повозка или каким образом стадо должно переходить через железнодорожный переезд. На дороге авария автомобиля с любым типом повозки, в которую впряжено животное, считается обыкновенным дорожно-транспортным происшествием и подпадает под действие правил дорожного движения. Разбираться, кто виноват в происшествии, будут сотрудники ГИБДД. Но будет ли дорожно-транспортным происшествием столкновение на дороге с одиночным животным, к тому же диким, например, с оленем, кабаном или лосем? Животное без погонщика или стада – это и не транспорт, и не пешеход. В пункте 1.2 правил дорожного движения указано, что к ДТП причисляются события, которые возникли в процессе движения транспортного средства по дороге и привели к гибели или ранению людей, повлекли за собой материальный ущерб. Сами по себе домашнее животное, дикий зверь, скот или птица – не самостоятельные участники дорожного движения, но у скота, домашней птицы, собак и кошек есть хозяева. А дикие животные по статье 4 Закона о животном мире принадлежат государству. И согласно статье 137 Гражданского кодекса Российской Федерации, животные, как объекты правовых отношений в Российской Федерации, приравниваются к имуществу. Если они пострадали в результате аварии, то считайте, что пострадало государственное имущество, а значит, случилось самое настоящее ДТП. Что делать, если сбил собаку или другое животное на дороге? Тут особенно важно сказать, чего делать не надо. Раз инцидент с участием автомобилей и животного считается ДТП, то не пытайтесь покинуть место происшествия, как ни в чем не бывало. Если просто уехать, то штраф за сбитую собаку выписывать не станут, а привлекут к ответственности по статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. По ней водителям за подобное нарушение полагается до 1,5 лет лишения права управления или до 15 суток ареста. Кроме того, страховая компания в соответствии с законом об ОСАГО в этом случае может предъявить водителю регрессивные требования. Если водитель случайно сбил животное, после столкновения он должен выполнить все необходимые при ДТП действия. Обязательно сфотографируйте с нескольких ракурсов место происшествия и повреждения автомобиля, а также животное, вне зависимости от того, сбили ли его насмерть или у него просто есть травмы, а также его следы на дороге. Вызвать ДПС в этом случае нужно обязательно, даже если машина получила незначительные повреждения или вовсе цела, а животное убежало. Присутствие инспектора тем более необходимо, если четвероногое имущество в ДТП ранено. Этот факт нужно официально зафиксировать. Кроме того, о ранении животного нужно сообщить спасателям по номеру 112.
2: За что могут оштрафовать после аварии с участием животного?
0: Поскольку в Кодексе об административных правонарушениях не прописано специальное наказание за ранение или гибель животного в результате ДТП, то не существует и юридических причин возбуждать дело и взимать штраф. И не имеет значения, произошло ДТП с животным на обычном участке дороги или в зоне действия знака «Дикие животные». Этот знак предупреждающий и не обязывает водителя к каким-то действиям. В правилах дорожного движения нет требования останавливаться, снижать скорость или предпринимать что-то еще. Так что столкновение в зоне его действий никак не отягчает ситуацию. Поэтому обычно после случайной аварии с диким животным инспектор пишет протокол и составляет определение об отсутствии состава административного правонарушения. Однако во время выяснения обстоятельств аварии инспектор может обнаружить сопутствующее нарушение. Например, заметит, что водитель был пьян, или определит, что тот нарушил скоростной режим. За это водитель получит отдельный протокол и постановление, как и при любом другом ДТП.
2: Какой штраф грозит за сбитое животное?
0: Как мы уже сказали, дикие животные принадлежат государству, однако при этом оно не несет ответственности за поведение зверья на дороге, поэтому предъявить к государству требования о выплате компенсации ущерба не получится. А вот автовладельцу вред природе, причиной которого стала авария, возмещать придется. По статье 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации водитель отвечает за урон, который нанес, двигаясь на автомобиле, источники повышенной опасности. Поэтому смерть дикого животного под колесами придется компенсировать. Считать, сколько штрафа придется заплатить водителю, будут по той же методике, что и при расчете вреда охотничьим угодьям. В ней жизнь каждого животного оценена в определенную сумму, которая зависит не столько от размера, сколько от редкости зверя. Причем разброс огромен – от 100 рублей – крот, хомяк, суслик – до 180 тысяч рублей – зубр и его гибриды. Так, за сбитого лося придется заплатить штраф 80 тысяч рублей. Олень и приравненные к нему косули, лани и сайгаки от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от вида. Медведь – 60 тысяч рублей. Гусь – 1000. Утка и куропатка – 600 рублей. За сбитого волка или лисицу придется заплатить всего 200 рублей. Если у водителя есть действующий полис ОСАГО, то беспокоиться ему не о чем. Представители Министерства природных ресурсов и экологии России получат на руки копию определения ГИБДД и обратятся в страховую водителя за выплатой. И страховая должна ее произвести в размере, не превышающем предусмотренной ОСАГО 400 тысяч рублей. Животные без определенного места жительства находятся в отдельной категории. Они не дикие, и приказ Минприроды на них не распространяется. Непосредственных хозяев у таких зверей тоже нет. Поэтому если водитель сбил, например, бродячую собаку, платить ему никому не придется. Но ДТП нужно оформить по тем же правилам.
1: Зеленый свет.
2: когда страховая будет против водителя.
0: Серьезнее ситуация, если ГИБДД докажет, что наезд на птицу или зверя был умышленным. Тогда на основании этого определения Министерство природных ресурсов применит компенсации повышающие коэффициенты, так что сумма может вырасти в несколько раз. Одновременно страховая компания в случае умышленного наезда на животное имеет право отказать в выплате, и тогда компенсировать ущерб водителю придется уже из собственного кармана. Тут на стороне страховой будет и статья 1083 Гражданского кодекса, которая гласит, что вред, возникший в результате умысла потерпевшего, не нужно возмещать. Регрессивное требование страховая имеет право выставить при тех же обстоятельствах, что в обычных ДТП. Причиной станут опьянение водителя, отказ от медосвидетельствования, попытка покинуть место аварии и другие причины, указанные в качестве оснований для регрессивного требования в статье 14 закона об обязательном страховании автогражданской ответственности.
2: Что делать, если случилось ДТП с домашними животными или с котом?
0: В отличие от диких зверей, у домашних питомцев и скота есть хозяева. И последние, согласно статье 210 Гражданского кодекса, обязаны нести бремя содержания своего имущества, в частности, не оставлять животных без присмотра. А пункт 25.6 правил дорожного движения прямо запрещает ответственным за животных пускать их на дорогу без надзора. Это относится к погонщикам, пастухам и водителям повозок и саней. Кроме того, с животными нельзя передвигаться по асфальтированным или бетонным дорогам, если есть альтернативные пути. Когда выяснится, что какой-то из перечисленных пунктов был нарушен, например, собаку сбила машина, потому что она выбежала на дорогу и была без поводка, инспектор ГИБДД на месте аварии признает владельца животного или погонщика виновником происшествия. И тогда, в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса, виновному придется возмещать вред, причиненный автомобилю и пассажирам. Но требовать выплат нужно будет, скорее всего, в рамках судебной тяжбы. Если наезд произошел в зоне действия знака «перегон скота» и инспектор выяснит, что водитель превысил скорость в зоне его действия, то виновным почти наверняка признают водителя. Однако, как и в случае с дикими зверьми, в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за наезд на животное. Поэтому штраф или иное наказание за такой ДТП не предусмотрено. Но на основе вынесенного постановления владелец погибшего животного вправе обратиться за возмещением причиненного вреда в страховую компанию водителя. Для оценки ущерба ему нужно подтвердить стоимость животного, подойдут договор о купле-продаже или заключение независимого оценщика. Ущерб в этом случае страховая покроет в рамках соответствующего лимита ОСАГО в 400 тысяч рублей. Если этого не хватит, то владелец животного имеет право требовать остальную часть с водителя. Это разрешено статьей 1072 Гражданского кодекса.
2: Нужно ли вести сбитое животное в клинику?
0: Желание помочь покалеченному зверю естественно, но не стоит забывать, что правила дорожного движения позволяют без последствий отвезти в больницу только человека, и то в экстренных случаях. С животными этот пункт закона не работает, а значит, поездка в ближайшую клинику может закончиться лишением водительского удостоверения за оставление места ДТП. Первая помощь должна быть оказана на месте, а если вмешательство ветеринаров критически важно, постарайтесь отправить в клинику кого-то из очевидцев или других водителей, если автомобиль сбил бездомную собаку или кошку. В исключительных ситуациях можно попытаться договориться с диспетчером и согласовать свой отъезд, но здесь действовать придется на свой страх и риск. А если сбил собаку, у которой есть хозяин, лучше обменяться контактами и отправить к врачу с пострадавшим именно его. Это касается случаев, когда животное не дикое. Когда под колеса попал представитель лесной фауны, из-за травмы шока он может быть агрессивен и нанести водителю серьезные повреждения или укусить, передав инфекцию. Без специальной подготовки лучше не приближаться к зверю. Самый безопасный вариант – позвонить в ГИБДД и описать ситуацию. Скорее всего, на вызов сотрудники приедут с ветеринаром или компетентным представителем лесничества. Итак, резюмируем. В Столкновение с животным, диким или домашним, такое же ДТП, как и любое другое. Оформлять его нужно соответствующим образом. За ДТП с животным не предусмотрено административного наказания, даже если будет признано, что причиной столкновения стали действия водителя. Но возместить гибель дикого животного придется. Государство установило точные расценки за представителя каждого вида. И сотрудники Министерства природных ресурсов обратятся за компенсацией в страховую компанию автовладельца. Если сбить собаку, кошку, попугая или любое другое домашнее животное, будет работать такая же схема возмещения в случае признания водителя виновным. Однако он может быть и не виноват, поскольку животное на дороге способно оказаться по недосмотру хозяина, погонщика или пастуха. В таком случае автовладелец вправе требовать с виновного возмещения всего ущерба машине, но для этого, скорее всего, придется обращаться в суд.
2: Как оформить по КАСКО ДТП с диким животным, когда сложно доказать сам факт аварии?
0: Аварии с дикими животными на загородных дорогах могут дорого обойтись. Один водитель сбил косулю, она осталась жива и убежала. Возможности оформить аварию сразу не было, но ремонтировать автомобиль надо. Как получить выплату от страховой компании по КАСКО? Итак, ситуация. Ехал ночью по трассе, навстречу двигалась газель. Когда мы разминулись, с противоположной стороны выскочила косуля. Успел сбросить скорость с 90 до 60, но все равно сшиб ее. Вышел оценить ущерб. В этот момент косуля встала и убежала. У меня бампер, решетка и фара под замену. Свидетелей нет, застрахован по КАСКО. ГИБДД не вызывал, был далеко от города, а в машине находился маленький ребенок. Как теперь оформить по страховке? Отвечает на этот вопрос юрист. Возможности возмещения ущерба по КАСКО должны быть в полной мере расписаны в правилах страхования, которые обычно публикуются на сайте страховой компании. Они могут отличаться от фирмы к фирме. Нередко в правилах указано, что в период действия договора КАСКО застрахованное лицо может однократно обратиться за возмещением без документов от компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового случая. Если подобный пункт есть в ваших правилах, смело обращайтесь в страховую компанию за возмещением. Если же такого пункта нет и правила требуют предоставления документов, вам придется принимать сложное решение. Либо восстановить автомобиль за свой счет, либо все же обратиться в ГАИ, хотя при этом велик риск получить наказание по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях за оставление места ДТП. Это может повлечь ответственность в виде лишения прав от года до полутора лет, либо арест до 15 суток. Конечно, можно ссылаться на темное время суток, малолетнего ребенка, отдаленность места происшествия от ближайшего отдела ГАИ, но, возможно, это не станет гарантией освобождения от наказания.
1: Зеленый свет.
0: Вы продолжаете слушать программу о безопасности дорожного движения «Зеленый свет». И сейчас я предлагаю поговорить о том самом нештрафуемом пороге в 20 км в час. Что это, подарок автомобилистам или научно обоснованное решение? Почему порог всего 20 км в час? Слабо повысить до 30? А говорят, что его снизят до 10 км в час? Или того хуже, вообще отменят? Удивительно, но факт. Огромное число водителей искренне верят в то, что пресловутые 20 км в час – это своего рода подачка от властей. Якобы таким образом можно спокойно соблюдать правила дорожного движения. Мы тут знаков понаставили, но это так, для виду. А вы гоняйте спокойно. За превышение до 20 км в час вас не тронут. Скажем сразу, что это не так. Наказать могут и за 10 км в час. И вот когда.
2: Какое наказание за превышение на 10 км в час?
0: Если, например, водитель превышает скорость на 10 км в час и при этом допускает наезд на пешехода, который получил легкий вред здоровью, то такое превышение скорости трактуется как отягчающее обстоятельство. Самый распространенный пример гораздо понятнее. Если камера отловила вас при скорости 85 км в час вместо разрешенных 60 км в час, то превышением будет считаться 25 км в час, а вовсе не 5. Ограничения никто не отменял. Тогда зачем придумали этот порог? В старые-престарые времена, когда только стали появляться первые радары, даже сложилась забавная практика. При ограничении 60 км в час водителя штрафовали за скорость более 72 км в час. Спидометр может врать примерно на 10%. Еще столько же оставим на погрешности радара. Итого 60 плюс 12 получается 72 км в час, от которых нарушителю никакими отговорками не отвертеться. Собственно, по той же логике родился и нынешний нештрафуемый порог. До 2013 года он составлял 10 км в час, но многие водители постоянно спорили с трактовкой ошибок. Чтобы сбавить напряженность подобного рода, порог подняли до 20 км в час. Теперь абсолютно любые ссылки на неточность приборов уже выглядят несерьезно.
2: Какова погрешность радаров?
0: Смотрим ГОСТ Р-57-144-2016, пункт 5.4, посвященный средствам контроля за дорожным движением. Там сказано следующее. Пункт 5.4. Предел допустимой абсолютной погрешности измерений скорости движения транспортных средств не должен превышать плюс-минус 2 км в час в диапазоне скоростей движения до 100 км в час, плюс-минус 2% в диапазоне свыше 100 км в час для технических средств автоматической фотофиксации с алгоритмом трекинга транспортных средств. И плюс-минус 3 км в час в диапазоне скоростного движения до 100 км в час, плюс-минус 3% в диапазоне свыше 100 км в час для технических средств автоматической фото-видеофиксации без алгоритма трекинга транспортных средств. При этом диапазон измерений должен составлять от 20 до 250 км в час. Берем максимальный порог погрешности в 3 км в час. Умножаем на 2 и камера, и спидометр, в сумме выходит около 7,5 км в час. Однако же понятно, что за такую скорость отвечать придется практически при любой точности измерений. Скорости свыше 130 км в час у нас запрещены.
2: Какова погрешность спидометра?
0: Теперь разбираемся со спидометрами. Согласно ГОСТу, основная погрешность спидометра при температуре окружающего воздуха 20 градусов плюс-минус 5 составляет для числовых отметок шкалы до 60 км в час включительно плюс 4 км в час, для отметок шкалы 80 плюс км в час более 5 км в час. Обращаем внимание на то, что спидометр имеет право только завышать скорость, но не занижать ее. Поэтому, честно говоря, при нынешнем уровне развития техники хватило бы и прежнего порога в 10 км в час. Приборы GPS можно оставить в покое, они к вопросу отношения не имеют. А не повысить ли до 30 км в час? Логичный встречный вопрос. А зачем? Нынешний порог обоснован технически, а простое увеличение нештрафуемого порога лишь породит беспредел на дорогах. Можно напомнить, что за 2025 год на дорогах погибло около 14 тысяч человек. Поэтому многие выступают как раз за понижение порога. Ездили бы медленнее, было бы меньше аварий. Вопрос то и дело всплывает на заседаниях различного уровня, но пока никаких изменений нет.
1: Зеленый свет. Лайфхак.
0: Ну и в заключение расскажем, почему мыть двигатель на мойке – плохая идея для вашего кошелька. И это, можно сказать, не лайфхак, а антилайфхак. Итак, кому и когда нужна мойка двигателя под давлением? Вам или машине? Вопрос не такой праздный, как кажется. Дело в том, что защита от воды есть у бытовой техники, смартфонов и часов по разным стандартам. Но к автомобилям эти нормы совершенно неприменимы. Вопреки распространенному мнению, автомобиль любит сухость настолько, что даже на автозаводах при проверках герметичности кузов полностью закрывают. Причем воду под давлением в моторный отсек там никогда не подают. В таких испытаниях автомобиль полностью закрыт. А если струя воды попадет в моторный отсек, что при этом может пострадать? Коротко, почти все электрооборудование и некоторые механические узлы. Вода с частичками грязи из моторного отсека способна попасть в банки аккумулятора, затопить стартер с генератором, вызвать отсыревание контактов датчиков в систему управления двигателем. Особенно опасно попадание влаги в разъемы между двигателем и автоматической коробкой передач или вариатором. Их затопление оборачивается очень дорогим ремонтом. Достается и ремню привода вспомогательных агрегатов. Струя загоняет песчинки под шкивы, а натяжители во многих конструкциях тоже не герметичны.
2: Чем опасна мойка двигателя?
0: В моторном отсеке полно щелей, куда струя воды проталкивает грязь вглубь. Это яблоко под краном можно отмыть до блеска, а в реальных условиях автомойки грязь в подкапотном пространстве окажется загнанной в труднодоступные полости и останется там, размножая коррозию. Но если клиент настаивает, вам, конечно, помоют. Даже изобразят заботу, прикрыв заметные узлы полиэтиленовыми мешочками. Сверху чаще всего закрывают генератор, блоки управления двигателем и коробкой, а также блок предохранителей. Однако все разъемы датчиков, щели кожуха ремня ГРМ и, главное, стартер, он обычно расположен снизу, остаются без защиты. Вот реальный случай. После мойки моторного отсека начались перебои с зажиганием. Форсунки продолжали лить топливо, которое загорелось в каталитическом нейтрализаторе. Из выхлопной трубы повалил дым, машина тряслась, был слышен рев пламени. Все это ради эстетической чистоты. Другой пример, гораздо новее. У Renault Duster периодически возникали пропуски зажигания. Оказалось, в дождь вода капала на катушку с негерметично установленной форсунки стеклоомывателя. Это всего лишь редкая капель. А что случится, если мотор обдать водой под давлением?
2: Так как же правильно мыть?
0: Чтобы навести чистоту без риска, стоит придерживаться четкого алгоритма. Все элементы, которые загрязнены и легко снимаются, нужно демонтировать и помыть отдельно. Речь о крышке двигателя, крышке блока предохранителей и, возможно, о крышке корпуса воздушного фильтра. После чистки возвращайте их на место. Верхние детали двигателя можно слегка смочить жидкостью вроде ВД-40 и протереть насухо чистой ветошью. Точно так же приводите в порядок все видимые шланги, трубки, элементы брызговиков и панелей, вид которых вас раздражает.
2: Какие зоны нужно мыть обязательно?
0: На самом деле есть места, следить за которыми и мыть действительно необходимо. И часто. Первое – радиаторы кондиционера, автоматической коробки передач или вариатора и охлаждение двигателя. На большинстве современных машин для этого придется снять бампер, а возможно и разъединить радиаторы. Регулярный уход за радиаторами предотвращает перегрев мотора и коробки, а также позволяет эффективно работать кондиционеру. Второе – место забора воздуха системы отопления и вентиляции. Оно обычно расположено в районе дворников, под жабо. Оттуда отопитель забирает воздух, чтобы, подогрев или охладив, направить его в салон. Со временем там скапливаются семена, листья, дорожная грязь и даже птичьи испражнения, смытые дождем с лобового стекла. Всем этим потом дышите вы и ваши пассажиры. Так что чистка воздухозаборника с предварительным демонтажом – процедура обязательная. Главное – никогда не мойте двигатель под давлением струей воды. Уважение к машине – это не глянцевый блеск, а исправная работа всех систем.
1: Лайфхак. Зеленый свет.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте доступности, когда мы оцениваем опасность не по статистике, а потому, что легче всего вспомнить. Вы смотрите новости, снова крушение самолета, и на следующий день, собираясь в отпуск, вдруг думаете, а может лучше поездом? Хотя знаете, что самолет в сотни раз безопаснее поезда. Просто образ крушения свеж в памяти. Он яркий, эмоциональный и легко всплывает. А статистика по ДТП за год – это серая, сухая, и ее нужно искать. Или после репортажа о нападении акулы вы отказываетесь от поездки на море. Хотя вероятность укуса ниже, чем получить травму от падающего кокоса. Но кадры из новостей цепляются крепче цифр. Мозг здесь не глупый, он просто ленивый. Ему проще оценить риск потому, что легче вспомнить, а не потому, что правдоподобно. Яркие, эмоциональные и недавние события всплывают первыми, и мозг принимает их за правду всей реальности. Но вот вам совет на день. Когда почувствуете внезапный страх, спросите себя, «Это случилось со мной или я просто это где-то видел?» Если ответ второй, сделайте паузу. Вспомните не заголовок, а факты, сколько раз это происходило на самом деле. Часто оказывается, мир гораздо безопаснее, чем кажется после вечерних новостей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда стоит выключить громкость и прислушаться к тихой, но честной статистике жизни.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
4: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке завершились творческие смены Центра «Инерция». В Анадыре подвели итоги последних недель работы Центра для одаренных детей. Финалом танцевальной смены стал яркий отчетный концерт. Как рассказала руководитель «Инерции» Татьяна Никонорова, на этот раз школьники погрузились сразу в два направления – народную хореографию и журналистику.
2: Концерт можно было разделить на несколько фрагментов. Это была рассказана история Чукотки. Также представлены песни про Чукотку на эскимосском языке, на чукотском языке были песни. Также были показаны элементы подражания животным, природным явлениям. Ну и были представлены народные танцы, как эскимосские, так и чукотские. Параллельно с этой сменой проходила смесь журналистика и медиа, где дети в течение 3 недель снимали, монтировали, составляли интервью, делали сюжеты на разные темы. Организован город Анадырь, как организован у нас профильный лицей, как вообще протекает жизнь в городе, в лицее, чем занимаются дети в окружном профильном лицее, как они проводят обучение, как они занимаются в дополнительное время, где живут, то есть про интернат, ну, про столовую и так далее. То есть у них был один большой сюжет, вот посвящен всему то, что я перечислила.
1: Как отметили организаторы, такие программы помогают детям раскрывать таланты и по-новому ощущать связь с традициями Чукотки. Школьники Чукотки впервые покорили российскую школьную весну. Юные таланты округа успешно дебютировали на Всероссийском фестивале в Ставрополе. Команда из 18 человек смогла заявить о себе благодаря поддержке региональных ведомств, движения первых и победам в местных конкурсах «Юное дарование Чукотки» и «Чунга-Чанга». Из 80 претендентов на муниципальном этапе строгий отбор прошли чуть больше трети, а до финала добрались лишь самые лучшие. В итоге в копилке Чукотки 3 награды. Пианисты Прохор Шеверев и Анна Кирейчик стали лауреатами 3-й степени, а Валерий Зырянов завоевал диплом 2-й степени в номинации «Струнные инструменты». Все победители – ученики средней школы Анадыря. Средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 173 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Массовую атаку дронов отразили вблизи Ярославля. Незначительное осколочное ранение получила женщина, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. От госпитализации пострадавшая отказалась. Из-за атаки дронов в целях обеспечения безопасности перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас движение восстановили. В Улан-Удэ завершился международный форум креативных индустрий, созданный на Дальнем Востоке от контента к капиталу. За 3 дня в деловой, образовательной, культурной и городской программах форума приняли участие почти 35 тысяч жителей и гостей города. Всего в программе прошло около 200 мероприятий. Впервые на Дальнем Востоке на форуме прошел и международный медиарынок. Его участникам представили 50 кино- и анимационных проектов, а по итогам работы были заключены соглашения о продаже 9 кинокартин. Напомню, что в блоке показа фильмов была представлена и документальная картина «Поколение героев» от радио «Пурга» и режиссера Ивана Семиклетова. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

А это звонки и ностальжи, которая приходит, дабы показать тебе, что, возможно, ты уже бывал в подобной ситуации, и неспроста, вероятно, потому что прошлому надо дать идти, а новому подойти. Даже если оно очень сильно похоже на то, что уже случалось. Да и в целом, наверное, почти все так работает. Все новое, хорошо забытое, старое, и в то же время просто-напросто хорошее. Надеюсь, что так оно и есть. Так что пожелаю вам только приятных ново-старых впечатлений. С вами все так же Радио Пурга. У нас уже вечер, и мы тут собираемся слушать музыку. Всякую разную, душевную, приятную. И ту, что не даст заскучать. Ведь рабочий день не у всех закончился.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ночные снайперы и волшебный рингтон, на который можно поставить что угодно. Ну или заменить рингтон своим собственным голосом. Да, можно это сделать по утрам, не для себя самого, а для кого-то, кто тебе дорог. И да, такое, наверное, происходит автоматически, потому ничего заменять-то и придется. Тут, напротив, проблема другая. Кто раньше встает в таких случаях, тот, скорее всего, управляет ситуацией. Ну а если ты встаешь, но тебе не надо, но будильник будет почему-то именно тебя, то это проблема, можно только позачувствовать. И пожелать покрепче спать в таких ситуациях и меньше раздражаться, ведь стресс нам не нужен. А больше хорошей музыки очень даже. Добро дальше больше. И это абсолютная правда.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как ты помнишь, Остапу Бендеру было известно 400 сравнительно легальных способов отъема денег, но счастливым и богатым, однако, его это не сделало. Стало быть, правила игры у миллионеров несколько иные. И главное среди них – ранний подъем. 3/4 реальных богачей признаются в том, что начинают день в 4-7 часов утра. Не веришь? Почитай автобиографии толстосумов, чьи имена красуются на страницах Forbes. Ну а чтобы просыпаться рано, научись вовремя ложиться. Ты должен отдыхать не по 4-5 часов, как, возможно, привык, а не менее 7-8. Это биологическая норма для большинства взрослых, и ей нужно строго следовать. Второй момент. До 8 часов никакого кофе, чая и сигарет. Начни утро со стакана воды с лимонным соком. Буквально через месяц почувствуешь себя так, словно твои батарейки наконец-то полностью зарядили. Кофеин и никотин – главные враги бодрости. Наконец, хочешь стать миллионером? Включай мозг. Ты должен четко знать, что и зачем делаешь буквально в каждый момент времени. Без озвученных самому себе целей и планов успеха достичь невозможно.
0: Территория мужчин.
1: Если вдуматься, то галстук не несет в себе никакой практической ценности, но мы продолжаем надевать его на важные встречи, в офис и по торжественным случаям. Почему же этот аксессуар не канул в прошлое вместе с тростью и цилиндром? Все просто, мужчинам тоже нужно как-то себя украшать. А вариантов разнообразить деловые образы, кроме цвета рубашки, практически нет. А вот эта полоска ткани справляется с задачей просто отлично. К тому же при общении, когда собеседник смотрит на наше лицо, галстук попадает в его поле зрения, и вероятность произвести приятное впечатление возрастает. Главное – правильно подбирать длину. Если лет 20 назад в моде были короткие галстуки, то в наши дни их конец должен доставать до ремня. И еще, постарайся не оставлять пространство между узлом и стойкой воротника. Это выглядит неопрятно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Конечно, это Минелли и тройное «ммм» описывает конец отношений, где лирическая героиня осознает, что партнер, в общем-то, ей не подходит. Если вкратце говорить, так что пожелаем удачи той самой героине на уже новом пути, более свободном, и вместе с тем расскажем о чем-то более приятном, чем вот такое вот расставание. А это, друзья, день полотенца, замечательная вещь, которую мы используем каждый день по несколько, бывает даже десятков, если не больше раз. И да, полотенцу надо сказать спасибо, а точнее его создателям. Ну а сейчас пора проверить, стоит ли постирать, а то вдруг прямо сейчас оно переживает не самые лучшие времена. И пора его познакомить, а может быть напомнить, что такое стиральная машинка. А мы напомним вам, кто такие Arctic Asti под гипнозом.

пошел. Зомби тоже могут, могут играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-яй-яй.

0: Ну а принесет ли он там хоть что-нибудь, кто его знает. Ведь Люся Чеботина послала его на небо за звездами. А притащить одну такую крайне тяжело, если ты о настоящих звездах. Но тут дело в эмоциях, впечатлениях и в том, что можно верить в чудеса. А мы верить в чудеса любим, ведь так намного интереснее. Ну а прямо сейчас также напоминание о том, что есть вещи чудесные, просто от того, что они хорошие. Как, например, написать «привет» или поздравить чем-нибудь своего родного человека. И это все можно делать на волнах радио «Пурга», так же, как и всегда, по тому самому номеру телефона 924-789-2222. Ну а теперь о чудесах других, о людях, которые занимаются самым разным, чего иногда даже представить сложно.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную, незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы спрашиваете у человека, что он ел на обед 17 марта 2009 года, и он, не задумываясь, отвечает: «Борщ с чесноком, а за окном шел мелкий дождь». Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто помнит каждый день своей жизни, как будто у них в голове бесконечный архив с поиском по дате. Речь о людях с автобиографической гиперамнезией, редком состоянии, при котором мозг сохраняет почти все эпизодические воспоминания. Что было, где, с кем, во что был одет, какая погода и что чувствовал. Не потому что тренировались, а потому что не может забыть. Один из первых известных случаев – это женщина по имени Джилл Прайс. С 80-го года она вела дневник, но вскоре поняла – он не нужен. Она и так помнила все. Ученые даже проверяли, называли дату, а она рассказывала, какой был день недели, что происходило в мире и что она сама в этот день делала. С точностью до минут. И да, это не подарок. Плохие воспоминания не стираются со временем, они остаются такими же яркими, как и вчера. Ссоры, потери и ошибки – все возвращается целиком, без фильтра. А иногда просто больно помнить, как ты был глупцом 15 лет назад. Но есть и удивительное. Такие люди часто становятся историками, архивистами и писателями. Один мужчина из Австралии помог полиции восстановить детали преступления 20-летней давности. А женщина из Италии помнит каждую встречу с матерью, даже когда та уже не узнавала ее из-за болезни Альцгеймера. Интересно, что их мозг не лучше запоминает новое. Просто старое не исчезает, как будто у них нет кнопки «удалить» в памяти. Конечно, бывают моменты странности. Кто-то расстроился, потому что вспомнил, как в детстве обидел друга, хотя тот его уже давно простил, а он нет. А другой человек назвал точную дату, когда впервые увидел кофемашину. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А что бы вы делали с такой памятью?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
3: Радио.

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Окружная больница расширяет сотрудничество с институтом имени Бакулева. Соглашение готовится по инициативе губернатора Владислава Кузнецова. Это сократит сроки телемедицинских консультаций, упростит обследование, а пациенты смогут получать лечение в одном из лучших медцентров страны. Десять ветеранов СВО завершили обучение по программе «Герои Чукотки». В пятницу они защитили итоговые проекты на максимальный балл. Их работы затронули разные сферы деятельности. Пожарные округа ликвидировали два возгорания за выходные. В Анадырь спасателям пришлось тушить горящий вездеход прямо на льду лимана, а в Певеке загорелся муниципальный магазин. Погибших и пострадавших нет. В Анадыре впервые прошли соревнования по плаванию среди взрослых. Свои силы решил проверить 21 человек. Вместе с опытными спортсменами на старт вышли и те, кто начал заниматься плаванием в ДДТ несколько месяцев назад. В Чукотском многопрофильном колледже прошел фестиваль «Победный май». Со сцены прозвучали известные песни, которые стали частью культурной памяти о Великой Отечественной войне. Наряду с вокальными номерами в программу были включены и поэтические выступления. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире!
2: Радио.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
2: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая Тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
2: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
2: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок, зимой для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит. Город любит, когда его пробуют на вкус.
2: Итоговая остановка.
1: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
2: Завершаем.
1: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Да, очень много вопросов, кто, почему и как. Ну, а это был Джимин с точно такой же песней «Хоум» на волнах радио «Пурган». А мы ему скажем спасибо за отличную песню. Ну, а теперь перейдем к праздникам. Ведь 25 мая – это волшебный понедельник. Действительно волшебный. Это день счастливого билетика. День, когда фортуна решает взять вас за руку и вообще не отворачивается, а идет вместе. Вот именно так гласит праздник. Ну, а правда это или нет, наверное, зависит от человека и случая. Ведь кому-то повезет, а кому-то, возможно, нет. Ну, а если не повезет и не случится неудача, точно ничего и не случилось. Надеемся либо на такой исход, либо на тот самый счастливый билетик. А прямо сейчас «Водопад эмоций» с Григорием Лепсом.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: А это Дмитрий Билан, Мари Краймбрери, It's My Life, та самая жизнь, которая поют, которая наполнена кучей событий настолько большим количеством, что точно не соскучишься, и, наверное, это самый отличный способ избавиться от каких-то неприятных ощущений, заваливать себя всем, чем только можно. Главное, чтобы это, что можно, нравилось. Может быть, хобби, может быть, обычные прогулки, которые тоже можно записать в разряд хобби, а может, просто хорошая музыка в большом количестве на волнах радио Пурга. Гувартур иностранец, минутка здоровья, а после немного Серябкиной, ведь она пришла с асфальтом.
1: Радио Пурга.

0: Минутка здоровья.
1: Физиологи подсчитали оптимальное для долголетия время сна. Американские ученые пришли к выводу, что недосып и избыток сна в равной степени вредят организму, ускоряя старение практически всех его систем, от мозга до легких и иммунитета. В рамках исследования специалисты использовали так называемые часы старения – машинное обучение на основе биологических данных – белков, метаболитов, структурных изображений – для оценки того, насколько быстрее или медленнее хронологического возраста стареет конкретный орган. В отличие от большинства часов, которые измеряют старение всего тела, группа разработала часы для 17 систем органов, всего 23 различных модели, иногда по несколько на орган, например, для печени на основе белков, метаболитов и изображений. Данные были взяты из британского биобанка, включающего 500 000 участников. Анализ связи между сообщаемой продолжительностью сна и биологическим возрастом по каждым часам выявил отчетливую U-образную зависимость. Наименьшее старение наблюдалось у людей, которые спали в диапазоне от 6,5 до 8 часов в сутки. Как слишком короткий сон, менее 6 часов, так и слишком длинный, более 8 часов, были ассоциированы с ускоренным старением. Короткий сон оказался значимо связан с депрессивными эпизодами и тревожными расстройствами, а также с ожирением, диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и аритмиями. И короткий, и долгий сон были связаны с хронической обструктивной болезнью легких, ХОБЛ, астмой и группой пищеварительных расстройств, гастрит, рефлюксная болезнь. На примере депрессии у пожилых ученые попытались разобраться в причинно-следственных связях. Хотя исследование не может окончательно утверждать, что именно продолжительность сна вызывает депрессию или наоборот, медиационный анализ дал важный намек. Короткий сон может действовать на депрессию напрямую, тогда как влияние долгого сна опосредовано через часы старения мозга и жировой ткани. Исследователи подчеркнули, что результаты не доказывают причинно-следственной связи, но показывают, что продолжительность сна – маркер общего здоровья тела. Это открывает возможности для персонализированной коррекции образа жизни.
0: Минутка здоровья. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак, палем тельхит, который пангельтагам и нанмгсаул, умнина пенелькут. Мвараткина конференция «Красис Авуга» и «Силин» это «Анхаекве» на «Ревсатирга» Чукоткауты. Эксперта «Таумыкетака» Санкт-Петербурга к «Морок округа» кена «Гумыкаскай» усен «Такасипор» «Анинэнсэсэн округа» к «Ярослав Мамонов». Нанга отвозен это «Рапаткатай» кэньотте отвозен «Ватпэ» кенэнг «Амгурэшкина». Сама «Пэнсога» и «Силин» это «Анхаекве» на «Ревсатирга» твойваным намете «Минкэ». Уйня отвозен в тенкама тнияхена тинейпек танкер тенк амбаржатэм. Нкеурен Чукотка кант на ям горкнате цифровые технологии тэм. Натуркинет мюсертенмс от нарая танг мгонгнат нотагаймс антун вк пищанкам. Округа кина прокуратура та раркувау йоткен тезинет венра тиргет роэр этен утеверинет эзина. Округа кина дума ка гатвасена нирекси кинер амльсан каусы сиам. Прокурора Дмитрия Бурко гатвасена депутате тен танкаунген вете закона. Венра тен вете миусирл уксама нин айвакан кама аквикиу зет мараун вака винре така месе уксама кусим усилсинге узет винре таком депутата Масорок ведь угостительно перенвете закон. Наматвала Чукотка кина сент сгрызет пальца на рару и вытаньянам гонгната. Минкре нан мусаурк от правительства и по регионам. А вон масаурак округа кина нарквоурк на отмел сервосиургете. Кардиоцентра крена института кан наннесен бакулевам. Мел сервосим горкат и унио кермете Чукотка кина Владислав Кузнецовна. Иура крам нора отца на тленет танвете. На рару и вытаньянр кната федеральный масаурак эрам департамента кенарой выгонретир кена Павел Фадеев и нанам масауркана регион ГПМ кангивек нынцатет кната сенгат танвете Москва утейн айнай эльситауниете Чукотка утерен нынцинцинен месевет сетам нен айвэнан игусаун ветинен месевет сет округа кен. Москвичи кашет куран били бинокина, который я нанганнасенам. Нханат ги пирисенет, но тагаймас антоза кампания та баймскаям. Нханата нараяркнат юсетек сама москвичи красетек. Аттеошкинат я нангат ги пирисенет, мимсер уксет кук 2024 гивик. Нергер гересенет, эвир атга кашет оргесенет, москвичи сетим. Минкре нанамгасауркнерам регион кина отделение. Кина федерация самбо Дмитрий Симонов билибино кина мальхолитай каузен мальэтен твакен от яна от юсеткин. Мы хотим, чтобы клеткуркен атау иргаттаунитен.

это Белобока, Ируна Прожект с треком «Воля». Песня о дружбе, единстве и силе духа, друзья. Так что будем сильными, будем дружить и, конечно же, куда без этого. Ну а теперь немного о том, что будет в новом, более вечернем, но таком же крутом часе на волнах радио «Пурга». Да, понедельник заканчивается, и заканчиваться он будет под проект «На заре» диджея и миксера «На заре 2020». Немного «Эвэйн Холд Ми Эгейн». Программа, которая рассказывает нам вот всякое из мира науки, а там происходит всегда много нового и крутого. А после Кен Хилсон, I Like. И вот они, ближайшие 15 минут.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Обнаружен крупнейший динозавр Юго-Восточной Азии. Ученые из Университетского колледжа Лондона и учреждений Таиланда открыли новый вид длинношеевого травоядного динозавра, самый крупный из найденных в Юго-Восточной Азии. Окаменелости обнаружили на северо-востоке Таиланда 10 лет назад. По костям, в том числе передней кости ноги длиной 1,78 метра, исследователи подсчитали, что динозавр весил 27 тонн, как 9 азиатских слонов, и достигал 27 метров в длину. Вид получил название «Нага-титан». «Нага» отсылает к мифологическому водному змею из местного фольклора, «Титан» — к великанам греческой мифологии. Это 14-й динозавр, найденный в Таиланде. Нага-титан жил 100-120 миллионов лет назад в раннем меловом периоде. Принадлежал семейству зауроподов, как диплодок и бронтозавр. Он был меньше некоторых сородичей, например, патагатитана – 60 тонн, или руянгозавра – 50 тонн, но крупнее диплодока диппи. Ученые называют его «последним титаном Таиланда». Он найден в самом молодом геологическом образовании страны с останками динозавров. Более поздние породы вряд ли содержат такие находки, потому что регион стал мелководным морем. Обитатель засушливых или полузасушливых мест, нага-титан делил среду с мелкими травоядными, крупными хищниками и птерозаврами. Его уникальные черты – особенности позвоночника, таза и ног. Реконструкция динозавра в натуральную величину выставлена в музее тайнозавров в Бангкоке.
0: «Не учи ученого».

Да, Стивен Джу однажды записал свой легендарный Faded, и да, теперь тема желания, отчуждения, поиска смысла даже в таком ключе гуляет по интернету, и не только. Вот на волнах радиопурга тоже можно было об этом подумать. Ну а прямо сейчас лучше думать над тем, как распорядиться оставшимся кусочком этого дня. И да, вопрос очень легкий. На самом деле стоит просто подготовиться к следующему и хорошо провести время. Может быть, послушать Ани Лорак с треком Alive, может быть, немного советов очень вкусных, прикольно, сели, поели. Ну а вместе с тем получить пожелания хорошего времяпровождения, ну и всего крутого тоже.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Предлагаю вам блюдо, которое идеально подойдет для завтрака или перекуса. Яйца по-турецки. Готовка займет совсем немного времени, а результат вас точно порадует. Начнем! Приготовим два яйца пашот любым удобным способом. Я варю в воде с уксусом, делаю воронку и аккуратно выливаю в нее яйцо, предварительно разбив его в маленькую пиалку. Можно использовать половник, чтобы не обжечь руки. Варим яйца 3 минуты и выкладываем на тарелку, чтобы стекла лишняя вода. Для соуса возьмем 200 граммов натурального йогурта, добавим к нему соль, перец, чеснок и мелко нарубленную зелень. Подойдет любая по вашему вкусу. Все перемешаем до однородности и выложим на тарелку для подачи, формируя круг. По центру ложкой сделаем углубление и выложим в него яйца пашот. Осталось приготовить ароматное масло. Разогреем на сковороде или в сотейнике пару столовых ложек оливкового масла, добавим чайную ложку молотой копченой паприки и немного острого перца чили в хлопьях. Тщательно перемешаем лопаткой и прогреем на среднем огне пару минут. Теперь поливаем маслом наше блюдо, посыпаем зеленью и подаем с лепешкой или любым белым хлебом. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Гавс у микрофона. Audi рассекретила подробности о новом большом кроссовере Q9 с автоматическими дверями и необычной панорамной крышей. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Audi планомерно раскрывает детали о новом кроссовере с литерой Q9, премьера которого ожидается уже этим летом. Как теперь стало известно, передняя панель новинки выполнена в знакомом для современных Audi стиле. В центре расположен сенсорный экран информационно-развлекательной системы, слева цифровая приборная панель, а справа дисплей для пассажира. Audi пока не опубликовала размерность мониторов, но по фотографиям видно, что они довольно большие. Центральная консоль обзавелась USB-C портами мощностью до 100 Вт и двумя беспроводными площадками стандарта QI2.2. Одновременно можно быстро зарядить два смартфона.
0: Высшая проба.
1: Для Q9 предусмотрены 6- и 7-местные версии. В 6-местной конфигурации второй ряд состоит из двух капитанских кресел с электрорегулировками и вентиляцией в подушке и спинке. В 7-местной версии на втором ряду можно установить сразу 3 детских кресла. Уже в стандартном оснащении сиденья имеют электрорегулировки. Q9 стал первым Audi с автоматическими дверями. Их можно открыть с помощью ключа, легкого касание ручки или через приложение My Audi на смартфоне. Закрываются двери нажатием на тормоз после пристегивания ремня безопасности или кнопкой внутри салона. Еще из любопытного – панорамная крыша, занимающая около 1,5 квадратных метров. Многослойное стекло отражает инфракрасное излучение и блокирует более 99% ультрафиолета. Поэтому, по словам представителей компании, привычная шторка здесь не требуется. Когда автомобиль стоит на парковке, крыша автоматически затемняется, чтобы салон меньше нагревался и оставался закрытым для посторонних взглядов. После запуска автомобиля система возвращает последние выбранные настройки.
0: Под капотом.
1: Подробные технические характеристики кроссовера немцы обещают раскрыть позднее. Известно, что в основу Q9 легла архитектура премиум платформ Combustion. Она рассчитана сразу на несколько типов силовых установок. Бензиновые и дизельные моторы, мягкие и подключаемые гибриды. Технически Q9 будет схож с будущим Audi Q7. Как сообщает AutoExpress, следующее поколение Q7 получит гибридную установку на базе V-образной шестерки, где бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом работает вместе с электромотором на литий-ионной батарее. Ожидается, что такая схема окажется мощнее нынешней, используемой, к примеру, в Audi Q5. Судя по всему, для Q9 эту силовую установку дополнительно перенастроят. В таком случае отдача может приблизиться к 400 лошадиным силам, а общий запас хода способен достичь без малого 1300 километров. Полноценная премьера Audi Q9 ожидается уже летом текущего года. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: На прилавках часто мелькает странное название. Камбуча. Кто-то называет ее полезным чаем, кто-то эликсиром здоровья, кто-то просто морщится, попробовав первый раз. Но за этим слегка кисловатым пузырящимся напитком скрывается удивительная история. Немного биологии и настоящая химия. Камбуча – это ферментированный напиток на основе чая и сахара, который получается благодаря работе симбиотической культуры бактерий и дрожжей. Этот скользкий, желеобразный гриб на самом деле не гриб вовсе, а живой микромир, который превращает сладкий чай в шипучий, слегка кисловатый напиток, богатый органическими кислотами, пробиотиками и антиоксидантами. Говоря простым языком, камбуча – это чайный гриб, который частенько стоит у бабушки на кухне.
0: Территория фактов.

ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Если в ближайшее время вам предстоит пережить столь знаковые события, как собственное бракосочетание, самое время познакомиться с трендами свадебной моды. Многим из нас платье в виде пены кружев на кринолине может привидеться лишь в кошмарном сне. Но в наше время найти ему альтернативу очень просто. Выбор фасонов и моделей огромен. Скажем, одним из главных трендов сезона можно назвать платье лаконичного кроя с отделкой из страусовых перьев. Невеста в таком облачении смотрится очень изысканно и нежно. Перьями могут быть украшены только рукава или же отделана зона декольте. Если же вы говорите решительное «нет» платью традиционного белого цвета, то с этим тоже не возникнет проблем. В моде все возможные разновидности кремового, а также оттенки пыльно-розового и лилового. Наряд нетрадиционного цвета могут выбрать, например, те, кто выходит замуж второй раз. Ну а если ваш конек по жизни – оригинальность, откажитесь от платья вовсе. Почему бы не заменить его роскошным белым брючным костюмом или даже комбинезоном? Кому-то он может показаться слишком авангардным, зато гости точно запомнят невесту на долгие годы. Береты любили культовые киногероини начала 20 века, а затем они были на пике популярности у советских модниц в 70-е. И вот представьте, этой осенью береты вновь возвращаются в тренды, а мы уже и позабыли, с чем их нужно носить. Принято считать, что берет прибавляет нам возраста, уж слишком солидно в нем выглядишь. На самом деле, с этим головным убором можно создать и дерзкий молодежный образ. К примеру, если нарядиться как француженка, сделав ставку на легкий шик. Летящий тренч, тельняшка, брюки-клеш и красный берет. Или же серый, а может быть и вовсе в клетку. Главное, чтобы он гармонировал с верхней одеждой. И не забудьте про еще один смелый акцент – красную помаду. Раз уж решили выглядеть дерзко, играйте по всем правилам.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: знаете ли вы?
1: Шоколад снижает скорость выработки гормона стресса кортизола и тем самым улучшает ваше настроение в любой ситуации.
0: Теперь буду знать.

рядом. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Черные вещи со временем тускнеют и становятся серыми. Как сохранить глубокий насыщенный цвет? Используем секретный ингредиент, который добавит яркости. Перед стиркой приготовьте специальный усиленный раствор. В небольшой емкости смешайте 2 столовые ложки обычного стирального порошка с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Затем добавьте ровно 1 колпачок жидкого синего или фиолетового красителя. Он нейтрализует серость. Хорошо перемешайте смесь, залейте получившийся состав в отсек для порошка и запустите обычную стирку. Ваши черные вещи будут выглядеть так, словно вы купили их вчера.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

лучший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Жена каждое воскресенье просит тебя, наконец, побриться, а статистика гласит о том, что 70% женщин находят мужчин с растительностью на лице очень даже сексуальными. Как решить дилемму? Явно не в пользу трехдневной щетины. А вот сделать выбор в пользу ухоженной бороды будет круто. Именно она сделает тебя мужественнее и брутальнее. Невнятная щетина как раз может вызвать ассоциации с бездумным бедолагой. Если хочешь, чтобы легкая небритость стала фирменным стилем, купи триммеры и каждый день подравнивай длину волосков. Еще. Полностью убирай волосы, которые растут на шее ниже бугорка гортани. Это не стиль, а банальная неопрятность. И помни, щеки также должны быть чисто выбриты. А вот щетина длиной больше 6-7 мм практически полноценная борода. Чтобы продолжать ее отращивать, потребуется довольно много времени и терпения. Через 4-5 недель можно будет придать растительности правильную красивую форму в барбершопе. И все. Останется лишь поддерживать ее в нужном виде.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе укоренилась привычка есть три раза в день. Завтрак, обед, ужин. Но как только всерьез начинаешь тренироваться с отягощениями, понимаешь, схема не работает. Правильное питание по-другому можно назвать дробным или же многоразовым. По идее, это перекусы, поскольку набивать желудок пищей до отвала вредно. Попробуй разделить привычные приемы пищи на 5-6 частей. Ешь чаще, но понемногу. И помни о чистой воде. Правила те же, пей не менее 1,5 литра в день. Еще одно правило. Завтрак – это тот прием пищи, который нельзя пропускать ни в коем случае. Даже если очень спешишь, взболтай в шейкере гейнер или протеиновый коктейль. Ну а за 3 часа до сна прием пищи должен прекратиться. Последним блюдом может стать творог. Казеиновый белок из него усваивается медленно, так что на нем организм протянет до утра без риска потери мышечной массы.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Порезы тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся к нашим соседям, в столицу Якутии.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Мы-то с вами знаем, что такое настоящий север, но Якутск все равно умеет удивлять. Это один из самых холодных городов планеты, основанный еще в 17 веке. Но не только суровый климат притягивает сюда туристов. Здесь есть уникальная архитектура, богатая история и места, которые до мурашек пробирают.
2: Стартуем.
1: Для нас, жителей Севера, добраться туда проще, чем всем остальным. Регулярные авиарейсы связывают наш регион с Якутском. Это отличный вариант для выходных или короткого отпуска. Ну а где жить? Выбор велик. Можно снять номер в традиционном якутском стиле или найти уютную квартиру в центре города. Комфортно и по-домашнему.
2: Еду, куда хочу.
1: Но все-таки главное – это атмосфера. Начните знакомство с города на крестьянском рынке. Мы знаем вкус оленины и строганины, но якутская морожка, земляника и местные деликатесы стоят того, чтобы их попробовать именно здесь. А на память привезите традиционные сувениры – якутские ножи. Сувениры из мамонтовой кости или знаменитый музыкальный инструмент – хомус.
2: Время погрузиться в новое.
1: Обязательный пункт программы – подземный ледник внутри живой горы. Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Здесь, в старых советских штольнях, создали настоящий ледяной дворец. Вас встретит тронный зал повелителя холода Часхаана. А в конце можно выпить в ледяном баре. Кстати, именно сюда, в ледяной почтовый ящик, Дед Мороз приезжает за письмами 1 декабря.
2: Следующая локация.
1: Якутск – это музей под открытым небом. Загляните в музей мамонта. Там изучают находки прямо из вечной мерзлоты. И можно увидеть не только кости, но и целых шерстистых носорогов. А для тех, кто любит городские пейзажи, поднимитесь на смотровую площадку Чочур-Муран. Отсюда открывается великолепный вид на долину Туймаада.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, не пропустите сокровищницу Якутии. Мы все знаем, что республика славится алмазами. Но увидеть эти богатства своими глазами – совсем другое дело. Огромные золотые самородки и бриллиантовые украшения ручной работы. Это впечатляет.
2: Подведем итоги.
1: Якутск – это город-сосед, в котором столько интересного, что можно открывать его снова и снова. Это идеальное направление для семейного путешествия и для отдыха взрослых. Попрощайтесь с бытом, отправляйтесь за яркими эмоциями. Собирайте близких, выбирайте маршрут и открывайте новые стороны Севера.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! Екатерина Трегуб у микрофона, в эфире программа «Сели, поели». Вооружаемся ножами и досками, будем куховарить. Сегодня готовим томатную овсянку с сыром. Для этого блюда нам понадобятся следующие ингредиенты. Овсяные хлопья длительной варки 30 граммов, половина среднего помидора, 1 чайная ложка сушеного чеснока или 1 зубчик свежего, 250 мл воды, 50 граммов творожного сливочного сыра, 20 граммов сливочного масла и тертый твердый сыр по вкусу. А теперь можем готовить. Растопим сливочное масло в кастрюле с толстым дном, добавим нарезанный слайсами помидор и будем томить 3 минуты. Всыпем овсяные хлопья и зальем их водой. Варим 5-7 минут. Солим по вкусу, добавляем творожный сыр и варим до готовности хлопьев. Перед подачей посыпаем тертым сыром. Для полноценного завтрака можно добавить половинку спелого авокадо и яйцо пашот. Вот и все. Ароматная каша с томатным вкусом и сливочными нотками сыра готова. Идеально для тех, кому надоела традиционная овсянка. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Откуда взялась вражда котов и мышей, и почему коты охотятся на грызунов, даже если не голодны? Для кошек охота – это не просто способ добычи пищи, это способ быть кошкой. Охота стимулирует мозг, помогает сбросить накопившуюся энергию и удовлетворяет врожденную потребность в контроле над территорией. Мышь, или даже просто перо на веревочке, становится жертвой не ради еды, а ради процесса. Кошка чувствует прилив дофамина, гормона удовольствия, никогда ест, а когда крадется, наблюдает, замирает и бросается. Так что если ваш пушистый охотник носится по дому, за фантиком или часами подкарауливает невидимую добычу под диваном, это древний инстинкт, живущий в изящных лапках и ярких глазах.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

место, где кончаются птичьи базары. Так на керекском языке называются окрестности Беринговского. Поселок расположен около бухты, мысы которой очень любят чайки и бакланы. И действительно, чуть дальше простирается низменность, и там птицам устраивать базары уже не так удобно. В Беринговском радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: Минутка здоровья.
1: Креатин при недосыпании. Всего одна ночь без сна вызывает в мозге настоящий энергетический кризис. Падает уровень энергетического буфера, клетки закисляются, а память, скорость реакции и мышление заметно ухудшаются. И тут внезапно помог креатин. Да-да, тот самый, который обычно ассоциируют только с качалкой. Ученые дали участникам большую дозу креатина после бессонной ночи и получили интересный эффект. Мозг лучше сохранял энергию, снижалось клеточное закисление, память улучшалась примерно на 10%, скорость обработки информации росла до 24%, люди меньше чувствовали усталость. Самое интересное, эффект проявился уже через 3-4 часа после приема. Но есть важный момент. Исследование маленькое, всего 15 человек, а доза креатина была очень высокой. Поэтому воспринимать это как таблетку от недосыпа точно не стоит. Никакая добавка не заменит сон. Но сам факт того, что обычный креатин влияет не только на мышцы, а еще и на энергетику мозга, очень любопытен.
0: Минутка здоровья.
2: Весна не за горами.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Сколько бы видов краски для волос не предлагала нам косметическая промышленность, всегда найдутся женщины, которые остаются верны народным средствам. Это те дамы, которые идут по жизни с приставкой «эко». Нет химии – да природе. Скажем, придать благородный шоколадный оттенок темным волосам поможет кофе. Завариваем измельченные зерна из расчета 4 столовые ложки на полстакана воды, а потом наносим этот раствор на волосы примерно на 30 минут. Ну а медный оттенок легко обеспечит всем известный хна. Тоже натуральный продукт. Но если вам хочется получить не столь узнаваемый оттенок рыжего, попробуйте другой способ, а именно окраску волос луковой шелухой. Правда, втирать волосы настой придется несколько дней подряд. А вот чтобы на тон осветлить от природы светлые волосы, можно ополаскивать их после мытья водой с разведенным соком лимона. Да и медовая маска в этом случае тоже сработает. Наносим на шевелюру теплый мед и выдерживаем пару часов. Волосы, кстати, заодно получают еще и питание. По статистике, женщины подвержены комплексам гораздо сильнее, чем мужчины, а все потому, что по природе своей более эмоциональны. Впрочем, перешагнуть через них не так уж и сложно. Главное – подойти к делу с полной ответственностью. Вот какая интересная информация есть. Оказывается, на то, насколько мы уверенно чувствуем себя по жизни, оказывает немалое влияние наше имя и фамилия. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Самые везучие сочетания – те, что хорошо звучат и отличаются некой изюминкой. И здесь срабатывает психологический момент. Обладательнице благозвучного имени нравится слышать, как его произносят окружающие, и она постепенно привыкает к своей избранности. Так что, девушки, если ваше имя самое что ни на есть обычное, попробуйте перехитрить фортуну. Придумайте себе яркий, звучный псевдоним.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вам 12 лет. Сегодня вы не идете в школу, вы идете через горы, без еды, без воды и без остановок. И должны вернуться до заката, не для медали, а чтобы доказать, вы готовы быть взрослым. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про традиции, где выносливость – это не спорт, а ключ к уважению. Речь о древних и живых обрядах по всему миру, от пустынь Африки до лесов Сибири, где молодежь проходит испытания на силу духа и тела, чтобы войти во взрослую жизнь. Это не экстрим, это язык культуры, написанный потом и терпением. В племени Самбуру в Кении юноши должны пробежать 80 километров за 2 дня, без обуви, с посохом и водой в тыкве. Если добираются, их встречают как мужчин, а если нет, то пробуют снова уже через год. Ноги болят один день, а стыд всю жизнь, говорит старейшина. В Монголии у народности дархатов подростки участвуют в игре выносливости. 3 дня они едут верхом по степи, спят под открытым небом и пьют только кумыс. Главное не сойти с коня. Кто держится в седле, тот держится и в жизни, говорят там. И да, такие испытания не про боль, они про доверие к себе. Ты можешь больше, чем ты думаешь. Страх пройдет, если идти сквозь него, а уважение дается не за слова, а за шаги. Конечно, сегодня многое адаптировано. В Норвегии школьники проходят марш выживания. 30 километров с рюкзаком, ночевкой и заданиями. В Японии будущие самураи в исторических клубах часами стоят в позе макусо, без движения. А в Бразилии подростки из племени каяпуа носят на спине корзину с камнями, пока не научатся ходить прямо под весом. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как вы думаете, вы бы смогли пройти такое испытание?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: И олени пасутся под музыку.

0: А знаете ли вы?
1: Слово «школа» первоначально возникло в Древней Греции, но его значение было совсем другим – досуг, отдых. Однако он не был праздным, он подразумевал философские беседы в свободное от работы время. Постепенно у философов появились постоянные ученики, и это понятие стало обозначать учебный процесс. А когда возникла необходимость в специальных помещениях для обучения детей, их, в дань этой традиции, тоже назвали школами.
0: Теперь буду знать.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Гражданин Словакии Юзеф Бабарич, по словам очевидцев, был очень странным парнем.
5: Причем с наступлением мая 1996 года странные поступки стали приобретать опасную форму, угрожающую целостности семьи.
6: Юзеф, уже почти 2 часа ночи, а ты только пришел домой. Где ты шлялся?
7: Я занимался делом государственной важности.
6: Да какое еще дело, когда наша соседка уже всему дому разболтала, что часто видит тебя по вечерам и ночам на вокзале. Что ты делаешь на вокзале? Ты общаешься с ночными бабочками?
7: Никак нет.
6: Ну а что ж тебя так тянет на вокзал?
7: Пока сказать не могу, это дело государственной важности.
6: Ты издеваешься? Ты издеваешься? Ты таскаешься на вокзал? Приходишь домой в 2 часа ночи, а причина всему – дело государственной важности.
7: Да.
6: Ты развратник и алкаш.
7: Да, то есть нет.
6: Я тебе не верю, подонок.
5: Совершенно напрасно супруга не верила господину Бабаричу. Ведь он действительно занимался на вокзале по ночам делом государственной важности, проводя усиленные тренировки.
4: Благодаря которым 26 мая 1996 года он установил мировой рекорд. Целых 8 метров он протащил за собой поезд весом 327 тонн.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь. Звук пос...

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня вторник, 26 мая. Госпрограмма развития сельских территорий в этом году охватит 20 миллионов человек. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС. По его словам, за прошедшее время в сельской местности построили свыше 6 тысяч объектов инфраструктуры. Это поликлиники, школы, детские сады, дороги, дома культуры, спортивные центры. Появилось более 11 миллионов квадратных метров жилья. И новые дома уже обрели более 200 тысяч семей. Госпрограмма существует уже 7-й год. Ее цель – сократить разрыв с городом по уровню возможностей. Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом. Как пишет РБК, документ опубликован накануне. Закон касается случаев, когда преследование или арест гражданина проходят без участия России. Это относится и к решениям международных судов, если их полномочия не подтверждены договором с нашей страной или резолюцией Совета Безопасности ООН. Армия России освободила Добропасово в Днепропетровской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны. Село находится в 6 километрах от Новоалександровки, о контроле над которой ведомство писало 31 октября прошлого года. Минобороны отметили, что освобождение Добропасово – важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении российских штурмовых подразделений. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру. На другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. И в завершении выпуска российские школьники стали заметно чаще выбирать физику на едином государственном экзамене. По словам главы Рособнадзора Анзора Музаева, интерес к инженерным и техническим направлениям продолжает расти. В этом году количество выпускников, которые решили сдавать физику, выросло на 24%. Такой прирост по одной дисциплине стал рекордным за последнее время. В ведомстве объясняют эту динамику высоким спросом на инженеров и технических специалистов, а также переменами на рынке труда. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: утро всем!
1: Доброе утро!
0: Катя, у меня к тебе вопрос. Ты в школе как училась, хорошо?
1: Да.
0: По математике у тебя отлично было?
1: Так, ты не будешь сейчас проверять?
0: Нет, ну я тебе просто задаю вопрос.
1: Да.
0: Отлично было. Хорошо, ответь мне на небольшую задачку, на вопрос. Сколько будет 3 плюс 3?
1: 6.
0: Вот именно, молодец. Друзья, мы вернулись сюда, в отмороженное утро, чтобы разбудить, взбодрить, повеселить вас, разыграть подарки, рассказать много всякого интересного. Ведь так?
1: Ведь так. Только не расскажем, что будет через 6 дней.
0: Пока все сами узнаете, друзья. Все сами узнаете. Но вы прекрасно знаете, что у микрофона Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семикледов.
0: И сегодня у нас вторник.
1: 26 мая.
0: И что такое за окном сейчас происходит?
1: Это ты, наверное, сломался. Ты погоду у нас делаешь.
0: Я делал на день, там никакого снега не было. Вы в этом сами убедитесь через несколько мгновений.
1: Кто делает погоду на утро, извинитесь.
0: Да, но это ни в какие ворота уже не лезет. Тут 5 дней до лета, а вы нам вот это. Мы не согласны. Баба-яга против.
1: Да.
0: Дайте нам тепла.
1: Пожалуйста.
0: Чуть-чуть, пожалуйста.
1: И солнышко.
0: Да. Вы этого добивались, чтобы мы ныть начали. А мы начали, за нами
1: фу,
0: не заржавеет.
1: Мерзко звучит, хватит, не надо. Мы не такие. Мы тут только для того, чтобы позитив раздавать. Ныть нельзя. Это за эфиром. Сейчас будем плакать, потом микрофон включается, и мы такие...
0: Именно так
1: как
0: это
1: обычно.
0: Работает. Тут мы все в слезах, все утро всегда.
1: Да, тут лужи уже.
0: До момента включения микрофонов. Но в любом случае, просыпайтесь. Получайте удовольствие от дня сегодняшнего, несмотря на снег. Хотя, с другой стороны, это тоже эмоции. Мы же выглянули такие, ого!
1: Фу!
0: Это не важно, но ого же было. Значит, уже что-то интересное в этом мире происходит. Ну и будет происходить в рамках отмороженного утра. Начнем мы, ну, помимо того, что вам утро доброго пожелали, объяснили, рассказали, что будет впереди, конечно же, с прогноза погоды. Потому что вот то, что мы видим из окна, да, мы это обсуждаем, но Чукотка-то большая, и погода везде разная.
1: Поэтому с удовольствием вам расскажем.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 11, плюс 13, малооблачно, без осадков.
1: В Анюске плюс 11, плюс 15, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке плюс 5, плюс 7, ясно, без осадков.
1: На Айоне около нуля, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 4, плюс 7, малооблачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Марково плюс 9, плюс 13, ясно, без осадков.
1: В Беринговском плюс 2, плюс 4, облачно и без осадков.
0: Проведение плюс 4, плюс 6, значительная облачность без осадков.
1: В Лаврентии минус 1, плюс 1, переменная облачность, осадков не будет.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: Тема дня.
1: Я сейчас должна сделать и-го-го. Или заржать, как лошадь.
2: А попробуй.
1: Нет.
2: Ну попробуй. Ну я же сделал.
1: Нет.
2: Ну почему так?
1: Ну я просто всегда думаю, вдруг у меня не получится.
2: Ну ты же не знаешь, пока не попробуешь. Давайте все вместе поддержим. Катя!
1: Нет, я не буду.
2: А вот это, не, это как барашка уже был. Давай как конь.
1: Я, по-моему, тут ржу.

0: конь целыми днями. Нет, я не знаю, как это. Итак, не провоцируй меня.
1: Так вот, к чему это вступление было странное, чтобы максимально погрузить вас в атмосферу сегодняшней темы дня. Мы сегодня будем говорить про лошадок.
0: Да, потому что сегодня отмечается День конника, и мы решили обсудить вместе с вами, были ли у вас истории интересные.
1: Да.
0: У меня, конечно же, есть история, но вы же знаете мою везучесть. У меня, естественно, есть...
1: У меня тоже.
0: История, связанная с лошадью. Я ее обязательно сегодня расскажу. Совсем скоро в нашем телеграм-канале появится пост, где в комментариях вы сможете поделиться своим опытом. Ездили ли верхом или нет? Может быть, занимались конный, это что,
1: конным
0: спорт?
1: Спортом,
0: конным
1: да.
0: спортом, да. Может быть, у вас вообще где-то лошадь есть своя, или вы о ней мечтаете?
1: Может быть, вы деревенский житель, который в свое время на коне пас других животных. И вот этот с нагайкой скакал такой по полю, и вообще радостно вам было.
0: Я всегда, когда смотрю фильмы, в которых показывают ферма, у кого-то есть конная, мне так хочется всегда. Мне кажется, это так классно, да, я понимаю, что это очень дорого, потому что лошадей содержать дороже, чем человека содержать, мне кажется.
1: Факт.
0: Да. Вот, но это всегда завораживает. И когда я смотрю ролики, где женщины в прекрасных платьях скачут по берегу на закате, я умираю просто. Это так красиво выглядит, но это так страшно. И сделала бы я то же самое. После истории, которую вы услышите, вы поймете, что нет, я на лошадь больше не сяду, скорее всего.
1: Да, совсем скоро в наш телеграм-канал прискачет пост с темой дня. Не пропустите его, и там в комментариях мы будем ждать ваши интересные истории, случаи, может быть, пожелания. И вы хотели бы, никогда не видели в жизни коня вживую, и хотели бы увидеть и покататься. А может быть, вы кавалерист, кто его знает?
0: Да, вероятность мала.
1: Но шанс, никогда не равна нулю.
0: Шанс маленький, да, но никогда не равен нулю. Так что пока есть время, друзья, вы подумайте, повспоминайте, сформулируйте в голове, что вы напишете. Как только появится пост, сразу заходите и делитесь с нами.
1: Ну что, не попробуешь?
0: Нет.
1: Это было прекрасно. Ну а мы едем дальше. Но!

0: сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодня овна будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути. Овну даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя.
2: Тельцы. Сегодня от Тельца звезды будут требовать не зацикливаться на своих проблемах и обидах, а по возможности оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Тельцу придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями.
1: Близнецы. Сегодня в течение дня близнецам придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить близнецов из колеи и отразиться на их настрое.
2: Раки. Сегодня рак может получить интересную для него информацию буквально из воздуха, из слухов, наблюдений или случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако сегодня рак сумеет максимально ей воспользоваться.
3: Львы.
1: Сегодня отличный день для львов, чья работа связана с деньгами. Бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные львы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел.
2: Девы. Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов девы. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ везде, где дева сама отвечает за результат, ее ожидает успех.
3: Весы.
1: Сегодня весы, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, могут испытывать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье. Скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится.
2: Скорпион. Сегодня в течение дня скорпиону стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность скорпиона слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих.
3: Стрельцы.
1: Сегодня звезды советуют стрельцу сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, мозговой штурм и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате.
2: Козероги. Сегодня Козерогу надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими. Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Козерогу будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир.
3: Водолей.
1: Сегодня Водолей не будет отличаться повышенным терпением. Он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу. Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды предупреждают, скопившееся напряжение может заставить сегодня Водолея действовать необдуманно и резко.
2: Рыбы. Сегодня ситуация в делах у рыб может резко измениться. Какой-то новый проект, в котором они были совершенно уверены, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, рыбам придется бороться за результат, который, как им казалось, уже лежит у них в кармане.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Друзья, 8.40 на часах студийных. В нашем телеграм-канале уже есть пост и даже есть комментарий. Но прочитаем его чуть позже. Сейчас хотим напомнить, в чем, собственно, сыр-бор. О чем мы сегодня говорим?
1: Мы говорим сегодня о лошадях и о том, был ли у нас, у вас, у всех опыт езды.
0: Управление.
1: Верхом. Управление. А. Ну, управление это другое, можно ведь на телеге ехать.
0: А права какой категории?
1: Кстати, у меня есть такой опыт. Я прекрасно вожу телегу.
0: А вот, ну, это же гужевая повозка, считай.
1: Ну да.
0: Там права категории какой нужны?
1: Никакой.
0: Неправильно. Права категории... Примерно так.
1: Друзья, в нашем телеграм-канале Пурга Радио есть пост «Тема дня», где в комментариях вы можете поделиться какой-то своей историей, связанной с лошадьми. Ну, что угодно, в общем-то, которая подходит под тему дня, можете с нами поделиться. Мы обязательно обсудим это в эфире. Ну и, конечно же, расскажем свои истории.
0: Я даже запросил одно голосовое, потому что у меня есть знакомая, у которой есть знакомая, которая кое-что сделала с конями. И это, если все получится, мы обязательно сегодня услышим. Потому что там
1: ни один
0: история...
1: год там не пострадал, если что.
0: Нет, не пострадал.
1: Кое-что сделала с конями, ну знаешь ли.
0: Ну интригу же надо как-то повесить. И я такими людьми восхищаюсь, наверное, по одной простой причине, что я бы, скорее всего, так не смог никогда. Поэтому, если все получится, обязательно мы это все послушаем в рамках отмороженного утра. Ну и, друзья, конечно, мы ждем ваши комментарии, ваши истории. Мы уверены, у вас есть что сказать по этому поводу. Если вы хоть раз встречались с конем, ну, это просто так.
1: Если вы хоть раз в караоке пели коня.
0: А чем не история?
1: Это история, пожалуйста, делитесь.
0: Чемпион по выхождению в поле с конем. Кто вас знает?
1: По количеству повторений этой песни.
0: Также, друзья, присоединяйтесь. Телеграм-канал Пурга Радио. Пост темы дня уже есть. В комментариях заходите, пишите. А если возможности зайти в телеграм-канал нет, вы всегда можете отправить свое сообщение к нам.
1: В Макс или просто в телеграм, ты сказал, что нельзя, если не можете, да? Я чуть задумалась. В общем, в Максе тоже мы принимаем сообщение по номеру 924-789-2222.

0: Друзья, 8.50 на часах студийных. Если вы только вышли, то вы успеваете до работы дойти шагом. Если вы еще дома, то тут уже нужно включать рысь. Если вы еще подождете, то галопом
1: придется, да.
0: Потому что рабочий день у большинства начнется уже через 10 минут. Так и, конечно же, ни в чьих интересах опаздывать сегодня.
1: Да, совершенно ни в чьих. Ну, только если вы с 10 не работаете.
0: Либо вы хронически опоздун. Такое тоже бывает. Я, чтобы не опоздать, я сейчас выжду еще. Я могу выйти сейчас, но я подожду.
1: А человек, который приходит вот тютелька в тютельку, он считается опоздуном?
0: Наверное, нет. По да? идее, твой же рабочий день начинается тогда, когда ты пересекаешь
1: когда ты
0: место
1: пришел.
0: Работы. Да.
1: Это хитро, конечно.
0: Вот, и все.
1: У меня именно так рабочий день начинается. Как я пришла, так и начали.
0: Удобно.
1: Но я по сути, отношусь к тем людям, которые...
0: Пришла, слава богу.
1: Нет, в основном встают вовремя, а чаще всего даже заранее, чтобы...
0: Опоздать.
1: Сидеть, да, а потом начать опаздывать.
0: А потом галоп.
1: А потом галоп, да. И так всегда.
0: Катя такой, так в платье развивающемся по кромке лимана, просто так опаздываю.
1: Ну, примерно так я и в такси еду обычно. Так что вы, чтобы не опаздывали...
0: Водитель, откройте окно, я платье выкину, чтобы развивал.
1: И делайте тык-дык, пожалуйста, да?
0: Так что, друзья, ни в коем случае не опаздываем, приходим вовремя, сразу же включаем приемники, потом уже чайник, потом уже компьютер, а потом включаемся в работу сами. Вот такой порядок действий мы считаем вообще классный и идеальный.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Проведение заработал новый салон оптики. Проект бывшего врача-офтальмолога Марии Стадниковой удалось воплотить при поддержке фонда «Купол». Грант пошел на закупку части приборов, а ремонт и остальное оснащение хозяйка салона оплатила сама. За современной техникой она ездила в Москву на конференцию офтальмологов и международную выставку. Стадникова хорошо знает потребности земляков по прежнему месту работы и строит дело с учетом реального спроса. Главный акцент сделают на детской коррекции зрения в ближайших планах дооснастить салон оборудованием для кабинета охраны зрения. Первых клиентов оптика «Глаза Чукотки» приняла уже вчера. В Чукотском многопрофильном колледже состоялся фестиваль студенческого творчества «Победный май». Со сцены прозвучали известные песни, которые стали частью культурной памяти о Великой Отечественной войне. Как рассказала педагог-организатор Ольга Шишкова, идея родилась в поиске доступного формата, который помог бы донести до молодежи простую, но важную мысль.
2: Таким образом родилась идея песенного студенческого фестиваля, необычного по своему формату, как своеобразный такой микс караоке и квартирника, когда песни исполняют любители, непрофессионалы. Это та молодежь, которая, может, впервые даже вышла на сцену вместе с залом. Мы, конечно, готовились, и подготовка у нас заняла более 2 недель, и, наверное, самое активное участие приняли сами студенты и кураторы групп колледжа. Каждая группа самостоятельно выбирала патриотическую песню о Великой Отечественной войне. Каждый день практически проходили репетиции. Перед началом каждой песни ведущими предлагался QR-код, где можно было найти текст и подпевать вместе с исполнителями.
1: Наряду с вокальными номерами были включены поэтические выступления, инициаторами которых выступили сами студенты. Особое впечатление на зрителей произвело выступление студента Олега Ранава, который представил авторское стихотворение «В окопе под дождем осенним». Кульминацией вечера стала музыкальная импровизация. Без подготовки к студентам вышли почетные гости и педагоги. Вместе они исполнили песню «Идет солдат по городу». И к другим новостям. Роспотребнадзор продлил работу Всероссийской горячей линии по детскому отдыху и безопасности товаров. Как пишет ТАСС, обратиться за консультацией теперь можно до 31 мая. В ведомстве объяснили такое решение большим количеством звонков и высокой актуальностью темы. Специалисты помогут разобраться в вопросах качества и безопасности детских товаров. Родители также получат рекомендации по выбору летнего лагеря и правильным сборам ребенка. Номера телефонов горячей линии и адреса консультационных центров опубликованы на сайте территориальных органов Роспотребнадзора. И в завершении выпуска: в Антарктиде открыли новую разновидность пингвина. Как пишет российская газета, птица обитает на островах Кергелен в Индийском океане. Ученые установили, что этот вид имеет четкие генетические и физические отличия от сородичей. Главная причина – долгая изоляция. Популяции не смешивались и пошли по уникальному пути развития. Одни птицы научились лучше сохранять тепло, другие усилили навыки охоты. Открытие завершает многолетний научный спор. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: А я сразу хочу как пластырь сорвать и признаться кое в чем. Мне кони не нравятся. И я не считаю их красивыми животными.
1: Да?
0: Да. Но меня они как-то...
1: Извинитесь.
0: Не буду. Но они меня как-то пугают немного. Ну, правда,
1: ну, я... Ну, вкусными хотя бы считаешь их?
0: Да.
1: Ну вот, каждому свое. Кому-то красиво, кому-то вкусно.
0: Не, ну правда, у меня как-то с детства это сложилось. Я приехал в деревню, а вот же девочки всегда, ой, лошадки такие красивые, только лоснится шерсть у них, это криво. А я приезжаю в деревню, зубы у них видела, вот так вот сделают, язык высунут свой длиннющий, какие-то вот копыта, которыми они могут легнуть, и мне сразу же говорят, не подходи к коню, особенно сзади легнет. И я не знаю. И как-то все вот это впечатление какое-то сложилось такое. И что в этом такого?
1: Странно, первый раз слышу вообще. Я боюсь лошадей, вот из-за того, что ты все вот это перечислил, ну, опять же, из-за своей ситуации, о которой я расскажу. Но они невероятно красивые.
0: А я вот не могу, я не скажу, что я не люблю, ну, прям вот лошадей. Лошадь классно, хорошо. Она в хозяйстве вообще, ну, если там в деревне, ну... супер нужна.
1: А табун лошадей как выглядит? Это же вообще завораживающе.
0: Табун лошадей выглядит хорошо издалека.
1: Ну да.
0: А не когда ты в нем в этот момент.
1: Ну это конечно. Такую ситуацию мы не рассматриваем.
0: Нет, это всегда красиво. Это когда там птицы летят вот этой своей стаей огромной, либо когда табун лошадей, либо олени в тундре тоже. Ну это эффектно. Просто потому что их много. Но вот так вот один на один с лошадью я бы никогда не хотел остаться. Ну, не.
1: Ну, в принципе, у меня не сказать бы, что тоже есть какая-то такая мечта или большое желание остаться один на один с лошадью. Но в целом полюбоваться, почему нет? Особенно, когда, я уже говорила, по-моему, в прошлом часе, когда это какие-то очень ухоженные, уютные фермы, вот они там такие прям красивые лошади, правда, лоснится шерсть, такие хвосты, гривы красивые. У них же глазища-то какие, ресницы.
0: Мне все это как будто дискомфорт у меня вызывает, ну, вот, глядя на лошадь. Не знаю, почему так, это какое-то неосознанное, видимо, из детства, но вот оно хранится до сих пор. Да, я могу спокойно подойти и погладить, ну, если мне скажут, что к этому коню можно подойти его и погладить. Если не скажут, я даже пытаться не буду.
1: Моему крестному как-то лошадь откусила палец, поэтому я вообще несу руки к голове лошади, просто любуюсь издалека.
0: Я тут теперь еще больше не хочу к ним подходить после этой истории. Ну, на самом деле, они кусаются знатно. А, я понял, откуда
1: но
0: еще.
1: Но он неправильно ее кормил. Вообще, лошадь, если хочешь покормить с руки, то нужно ее настолько, ну, вот, полностью разворачивать ладонь и прям на ладонь что-то класть, что
0: и
1: ты хочешь дать.
0: И подкидывать.
1: И они тогда губами берут. А если ты держишь вот так вот в руках и суешь, то она, ну, как бы по-другому не может. Она тебе с рукой и тяпнет.
0: Я вспомнил, это же травма из детства. Все родители виноваты, потому что мне было лет 7-8, и отец такую шутку: хочешь покажу, как лошади кусают? Давай.
1: И показал?
0: И он показал. Ну, сразу говорю, он показал и мне, и старшей сестре, сестре. Хохотал при этом.
1: Он отвел вас к лошади?
0: Нет, нет, это руками как-то вот так вот делается.
1: А, это делали у нас на коленках вот так, на голой коленке как-то руками делают, да. И говорили привет от лошади.
0: Только вот, не на коленке, а вот, ну, где вот мясо побольше, на руке
1: или
0: на ноге.
1: И прям больно это, да?
0: Это было сверх неприятно, когда тебе 7-8 лет. А потом ты видишь коня, и ты такой: ах, вот ты как делаешь, как батя.
1: Друзья, почему мы вообще говорим? Да захотели, потому что о лошадях сегодня, потому что день конника, и мы решили спросить у вас о вашем опыте. Ездили ли верхом, нравятся вам лошади или нет вообще? Может быть, интересные истории какие-то у вас есть, связанные с лошадьми? Заходите в наш телеграм-канал Пургорадио и в комментариях под постом с темой дня поделитесь своим мнением. Если не можете зайти в телеграм, то мы ждем ваши сообщения в МАКС по номеру 924-789-2222.
0: Ну а мы пока поделимся важной информацией о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 11, плюс 13, малооблачно и без осадков.
0: В Анюське плюс 11, плюс 15, малооблачно, осадков не будет.
1: В Певеке плюс 5, плюс 7, ясно, осадков не ожидается.
0: На Айоне минус 1, плюс 1, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 4, плюс 7, малооблачно, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно, без осадков.
1: В Марково плюс 9, плюс 13, ясно и без осадков.
0: В Беринговском плюс 2, плюс 4, облачно, осадков не будет.
1: проведение, плюс 4, плюс 6, значительная облачность без осадков.
0: В Лаврентии минус 1, плюс 1, переменная облачность без осадков.
1: В Анадыре сегодня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 1, плюс 3.

0: что такое вообще?
1: Это так.
0: Как такое может быть? Такое не может быть, вы все врете нам. Так вот, звучит оно так. Взрослый россиянин может съесть только 350-400 граммов окрошки без вреда для здоровья, рассказала врач-эндокринолог.
1: То есть вот эти кастрюли, которые я ем, когда я готовлю, я себя убиваю просто?
0: Получается так.
1: Ой, я теперь окрошки хочу.
0: Я вот тоже когда прочитал, прям сильно захотелось. При этом для приготовления рекомендуется использовать исключительно натуральный квас или кефир. Пишет, опять же, тот же самый врач.
1: Да, новость из разряда «Чего?»
0: Нет, к вам вообще вопросов нет. Но 350-400 граммов, ну это просто присесть чуть-чуть покушать, прежде чем попросишь еще три добавки. Ну, я не знаю, кто съедает тарелку окрошки и все.
1: И успокаивается на этом.
0: Невозможно успокоиться, она же холодненькая.
1: Да, это ерунда какая-то, ерунда. Это человек, который не любит окрошку, ну невозможно. Я могу, вот если я готовлю окрошку, я ее ем, пока не закончится кастрюля.
0: Я просто представляю.
1: Утром, в обед, вечером.
0: Катя, хватаясь за живот, там все болит и крутит. Она у врача-гастроэнтеролога такая, да это все ерунда, ерунда, это все ваше. Вы сколько съели? 5 литров.
1: Ну, не помню такого, кстати.
0: Что 5 литров? Нет, это я...
1: С животом что-то было.
0: Нет, это я... Это шутка из разряда того, что ты говоришь ерунда врачу.
1: Я поняла, не объясняй, никогда не объясняй.
0: На что ты начала?
1: Свою шутку мне в эфире, за эфиром. Что ты делать?
0: Но в любом случае, это то же самое, что один шампур шашлыка и все. Одну тарелочку окрошки и все.
1: Нет, ну шашлык, он тяжелый для организма.
0: Так ты же готовишься, ты же не каждый день это делаешь. Ты к этому дню готовишься всегда, к шашлычному. Ты понимаешь, что там не обойдется одним шампуром точно. И так же, как перед Новым годом, опять же, все врачи говорят, не больше 2 мандаринок в день. Ха! Вот так хочется сказать каждому из них.
1: Ну,
0: потому что там внутри у тебя уже 3 килограмма.
1: Я, в принципе, соблюдаю. Я не...
0: Не больше 2?
1: Ну, я, в принципе, каждый день их не ем перед Новым годом. Ну, могу несколько, в принципе, съесть за новогодний. Шашлыком то же самое. Я последние 2 раза с друзьями ходила, ни кусочка не съела.
0: Кто ты?
1: Воин. Да. Я окрошку люблю.
0: Так что, друзья, я не знаю, как к этому относиться. Здесь я из разряда Баба-Яга против. Я не могу одной тарелочкой. Да, фейк, все. Мы порешали.

0: Nine brown eyes.
1: Утренний челлендж. Викторина на волнах радио Пурга под названием «Утренний челлендж». Значит, вам нужно будет ответить на какой-то вопрос. В данном случае их будет два. Вариантов никаких я не дам. Мы с вами кое-что послушаем. И как я сказал Кате, когда тестил на ней эту викторину, говорю, это про коней. Ну, мы сегодня про коней-то и говорим. Так что викторина про коней.
2: Ну, а почему ты меня не похвалишь, что я угадала, сказала ответ до вопроса еще? До того, как ты мне включил.
1: Это было мощно.
2: Да?
1: Но потом нивелировала на втором.
2: Ну, ладно, это вообще не считается.
1: Так вот, мы послушаем сейчас один короткий отрывок чего-то. После того, как мы его послушаем, я задам два вопроса. Не торопитесь сразу же писать какие-то ответы, потому что можете упустить свой шанс. Хотя первый правильно ответивший получит подарок. И обязательно подписывайтесь, как вас зовут. Напоминаю, что ответы мы принимаем на номер Telegram или Max 924-789-2222. Так вот, давайте послушаем короткий отрывок, после чего будут вопросы.
3: Здравствуйте, дамы. Взгляните на своего мужчину и на меня. На своего мужчину и снова на меня. Что у вас в руках? А у меня раковина с двумя билетами на вашу любимую ерунду. Оп, билеты стали бриллиантами. Да, я на коне.
1: Вот и все. Мы послушали короткий отрывок. И вопрос заключается в том, реклама чего была сейчас? Достаточно бренда. И какого цвета был конь? Когда вот мужчина говорит, да, я на коне. Все, два вопроса, ждем два ответа. Присылайте 924-789-2222. Реклама чего и какого цвета конь?

0: нас есть правильный ответ, да и не один. И, как я сразу сказал, это была реклама чего-то, и реклама чего, спрашивал я, нужна лишь была марка, потому что в контексте именно этой рекламы там предлагали товары разные. Угу. Там и дезодорант, там и шампунь был, там и гель для душа был, но, конечно же, все это под брендом
1: Old Spice.
0: Да, абсолютно верно. Когда,
1: ну, Ваня мне немножко по-другому задавал вопрос.
0: Я сначала задал вопрос.
1: Ты сначала спросил, с какой рекламы кони, я сразу, не включая, я сразу сказала Old Spice.
0: И цвет коня?
1: Белый.
0: Белый, абсолютно такой прям белый-белый конь они подобрали там. Но у нас есть правильный ответ. И первый правильно написала все Надежда. Ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. И прежде чем аплодисменты я тем поставлю, у нас есть еще один ответ. Он не выигрышный, потому что не первый. И там, знаешь, когда ответ, потом дополнение ответа и еще дополнение ответа. Но я в восторге от скорости печатания и вот этих маленьких ошибочек, которые очень часто мы допускаем. Нам вот написали Оля Спайс. После чего...
1: Это очень интересная женщина.
0: Да, после чего богемская свежесть, а там богамская была, и ты читаешь это все, такое, ну класс. Ну вот настроение поднимается, спасибо вам большое за ваш комментарий. Уверен, в следующий раз получится победить, но сегодня победила у нас Надежда. Ну аплодисменты каждому из вас, потому что вы на коне. Молодцы.
1: В следующем часе еще одна викторина будет. Обязательно не пропустите. Кто-то из вас еще получит шанс выиграть подарок от Радио Пурга.
0: Ну и не пропустите пост в нашем телеграм-канале Пурга Радио. Мы сегодня обсуждаем как раз тех самых коней, какие истории у вас связаны с ними. Катались, не катались, умеете, не умеете, хотели бы, возможно. Нет возможности написать наш телеграм-канал, напишите в Макс. Номер 924-789-2222.

«Усть Белая». В 1930 году в селе был образован колхоз имени первого ревкома Чукотки. С 1930 по 1935 годы «Усть Белая» была административным центром Анадырского района. Сейчас здесь проживает 888 человек. Еще в советское время оленеводы совхоза вручную вырыли в холме единственный в округе ледник. Это настоящая биоморозилка, которая состоит из 12 комнат. В ней даже летом температура не поднимается выше 12 градусов мороза. В леднике сельчане и по сей день хранят запасы рыбы и мяса без использования электричества. В Усть-Белой можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Тема дня.
1: У нас есть комментарий, который мы с удовольствием прочитаем прямо сейчас. Дмитрий нам его отправил. Он такой большой. Я про комментарий, конечно же. Очень красивые и умные животные лошади. С детства помню рассказы дедушки-кавалериста, который всю войну прошел своим лучшим напарником конем. Они понимали друг друга без слов. Несколько раз конь вывозил контуженного деда без сознания с поля боя. Может, что-то передается генетически. Я буквально с первого раза, находясь верхом, научился ехать рысью, а потом и быстро освоил галоп. Больше всего люблю конные прогулки на природе, не на манеже. Самая запоминающаяся из них поездка в горы в Тунисе и еще галоп на закате по кромке моря. А? Это же твоя мечта.
2: Нет, это не моя мечта.
1: А чья? Ну, твое платье.
2: Я сказала, что это красиво. Я совершенно не мечтаю сделать то же самое.
1: Да?
2: Нет, ты что? Я боюсь лошадей.
1: Ничего себе. Я думал, ты прям хочешь, жаждешь.
2: Нет.
1: И вот в какой-то момент ты вот с удовольствием пойдешь и будешь скакать.
2: Нет, я думаю, что я не решусь. Это страшно.
1: Ну, ты чего?
2: Ну, потому что вдруг я упаду.
1: Куда?
2: С лошади.
1: Ну, подожди. Ну, вот смотри, ну ты подумай. Подумай, но когда еще такое может вот случиться с тобой? Ты приезжаешь на море, и тебе говорят, смотри, Катя,
2: ну,
1: ничего себе, вот тебе платье, вот тебе конь.
2: Ладно, да, на море согласна, возможно, там если и упадешь, ну, вероятность есть остаться целой. Просто в прошлый раз я падала в горах и с высоты. И в кусты шиповника вниз с дороги вместе с лошадью мы летели. Это, знаешь, было как вот в кино показывают, как будто бы замедленная съемка, и лечу я, размахивая руками-ногами, и точно так же летит рядом лошадь моя. Это было...
1: Это страшно на
2: это
1: самом деле.
2: Это было страшно, и вся колонна наша, это была экскурсия, и вся наша колонна, в том числе моя подружка, которая чуть-чуть дальше была в составе колонны, и они все вот так вот и ждут, встану я или нет. Ну, там не то чтобы сильно высоко было, но так немножко с дороги все-таки вниз, ну, я не знаю, метр полтора, наверное, вот был. Ну, может быть, поменьше, может, метр, но нет.
1: Ну, это очень страшно.
2: Вот, я ободрала себе всю левую часть полностью от шеи, от лица до пятки.
1: А конь?
2: Конь ничего, нормально, вроде уже здорово. Это была,
1: это
2: была лошадь, и из-за того, что у нее там на ранчо остался жеребенок маленький, она постоянно нервничала, туда оглядывалась, она пыталась укусить меня за колено, и в итоге потом так получилось, что она слишком близко подошла к лошади впереди идущей, а у нас сопровождающий, у колонны был один, а нас было человек, наверное, 15, вот так. И она постоянно скакала вокруг и говорила, следите только за тем, чтобы ваша лошадь не подходила близко к впереди идущей. Mm-hmm. Они не слушаются, ты там хоть что делай ей. И впереди идущая остановилась, моя нет, и дальше все вот так вот кувырком.
1: Так твоя же лошадь чисто вся в тебя. Тоже не слушается.
2: Да, получается.
1: Делает, что хочет.
2: А это был практически второй день нашего отдыха. Мы приехали с подружкой в Крым отдыхать летом. Такие все заряженные. Ну, в итоге мы классно отдохнули. Просто я была наполовину ободранная. И меня постоянно все спрашивали, всегда ли я так себя веду.
1: Не, ну, после такого... Я, конечно, понимаю, почему ты не хочешь по кромке моря галопом с развивающимся платьем.
2: Как будто бы да. Не настолько уж мне нужны эти фоточки или видео. Может быть, что-то другое красивое можно придумать.
1: Ну, хорошо, пони.
2: Это как минимум... Я сказала красивое, а не смешное.
1: Да подожди, музыку и шоу Бенихила поставить, это вообще просто разнос будет.
2: Ну да, кстати.
1: Класс. Все,
2: друзья, присоединяйтесь. В нашем телеграм-канале Пургарадио есть пост «Тема дня». В комментариях заходите, поделитесь своей историей, которая связана с лошадьми.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Команда Чукотки впервые вступила в бой на шахматном поле в Сочи. На территории Сириуса в третий раз стартовали всероссийские соревнования по шахматам среди школьников из сел и малых городов. На минувшей неделе прошла регистрация участников и первые игры. Турнир по классическим шахматам будет идти 9 дней по швейцарской системе. Каждый день юные гроссмейстеры будут проводить по одной партии, поскольку даже одна игра может идти несколько часов. Чукотку представляют ученики Анадырской школы Леонид Ведерников, Александр Вальгиргин, Роман Кравченко и Асель Ведерникова. Как рассказал тренер команды Александр Конотопчик, ребята настроены решительно.
2: Первый день соревнований ребята доказали, что находятся в отличной физической и интеллектуальной форме. Соперники попались очень непростые. Однако ребята мужественно боролись с ними, и мы рассчитываем на то, что команда достигнет хороших показателей.
1: Всего в турнире принимают участие 56 команд со всей страны. Ранее все они прошли отборочный этап в своих регионах. Турнир «Шахматное поле» проходит под эгидой Федерации шахмат России. Жители Чукотки с заболеваниями сердца станут быстрее получать высокотехнологичную помощь. Как сообщает правительство региона, окружная больница расширяет сотрудничество с ведущим кардиоцентром страны, институтом имени Бакулева. Соответствующее соглашение готовится по инициативе губернатора Владислава Кузнецова. Теперь пациентам округа не придется долго ждать операций. Сложные исследования, которые невозможно провести на Чукотке, сделают прямо в федеральной клинике. Кроме того, сократятся сроки телемедицинских консультаций. Глава окружного департамента здравоохранения Павел Фадеев сообщил, что регион планирует ежегодно направлять на операции в Москву не менее 30 пациентов. А до сентября этого года столичные кардиохирурги сами приедут на Чукотку, чтобы проконсультировать местных врачей и провести отбор больных на месте. В России вводят новые меры поддержки семей раненых бойцов. Как пишет РИА Новости, накануне президент Владимир Путин подписал поправки в закон о статусе военнослужащих. Теперь один из родителей или один из детей военного, который получил ранение, сможет взять отпуск одновременно с ним. Даты отдыха для близкого человека полностью совпадут с отпуском самого бойца. Если оплачиваемых дней на работе не хватает, недостающий период дадут без сохранения зарплаты. Это решение позволит родным быть рядом с военнослужащим, самый важный для восстановления период. Документ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации. И в завершении выпуска введение оценок за поведение уже принесло первые результаты в школах. Об этом ТАСС сообщила эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, учителя заметно реже сталкиваются с опозданиями и использованием гаджетов на уроках. Дети стали дисциплинированнее, они быстрее реагируют на замечания педагогов, следят за своим внешним видом и ведут себя спокойнее на переменах. По словам специалистов, эта мера помогает наладить учебный процесс и улучшить атмосферу в классах. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Ой, у меня тоже была история с конями. Я бы ее назвал цирк с конями, а не история. После которой я тоже так издалека на них поглядываю. Ну и хорошо. 2011 год. 8 марта. Омск. Я решил устроить для своей второй половинки романтический день. Запланирован у нас был ипподром, я заранее заказал, то есть две лошади, по-моему, час катания, там полчаса учат, потом час ты катаешься, после чего мы должны были поехать в ресторан. Так вот.
1: Я так понимаю, ресторан вы не ездили.
0: Ресторан мы не ездили. Не, благо там без травм, без всего, никто никуда не упал, жена в восторге, все хорошо, но... Я прихожу красиво же оделись, потом уже в ресторан идти. Это, опять же, две вещи. Ты же понимаешь, что катание на конях и красиво одеться в ресторан, это вообще две разные
1: Нужно
0: вещи.
1: Нужно было с собой брать, наверное.
0: Да, но и мне, извините, 20 лет всего было тогда. Угу. Там не до конца умный был. Ну и, в общем, я в брюках, в рубашке, пальто какое-то было на мне. Иду, и они говорят, вот подставку такую дали, вот, говорит, в стреме ногу ставь и, говорит, закидывай ногу. А жена уже в это время куда-то поскакала. Ну, то есть ее с конем повели на ипподром. Я такой, да, фильмы про ковбоя, что ли, не видел. Нет, как бы я все сделал, как просили, но я очень усердно это сделал. Задрал ногу так, что, скажем так, от пупка до копчика мои брюки сказали «до свидания». И я вот как те ковбои сидел, две штанины на двух ногах, это максимум, где они держались, и все. И я час, никому ничего не говоря.
1: Получается, они у тебя держались на поясе.
0: На ремне. И я час, не подавая виду,
1: катался
0: на этом коне. Тепло было, хорошо,
1: как
0: не замерз.
1: Реакция жены, когда ты сказал, что в ресторан вы пойти не можете?
0: Ну, мы вышли. Благо, было пальто, которое все прикрывало.
1: А, то есть, когда ты встал с лошади, этого было не видно. Так можно было и в рестик сходить так, под столом бы сидел, не видно было.
0: Ну, в рестике, подожди, пальто надо снять
1: бы
0: и дойти до стола.
1: Ты сказал бы, что ты очень мерзнешь, не можешь снять пальто, ты будешь сидеть.
0: Вот, но это было, во-первых, это было очень смешно, потому что мы когда закончили, слез с коня и говорю, ну, ресторан, походу, на сегодня отменяется, но не мой вопрос.
1: Смеялась?
0: Почему? Ржала, как конь. Мы были на ипподроме, там только так. И с тех пор как-то я такой, наверное, это просто-напросто не мое. И потом, уже спустя, наверное, лет 10, мы, опять же, Омск, точнее, Омская область, страусиная ферма, мы поехали смотреть на животных, на страусов, и там можно было прокатиться на пони. И я своему сыну говорю, которому лет 5 было, собирайся. Папка не смог, может, ты сможешь. Что сделал сын? Упал с этого пони.
1: Не очень у вас, слышите,
0: потому
1: меня
0: что
1: реально.
0: Он в какой-то момент решил отпустить. Вот же, и повернуться и помахать мне. Это было опрометчиво.
1: Очень странно, что за этим никто не следил.
0: Ну, не успели его подхватить, ну, что понять. Пони не скакала, она медленно шла. И так же медленно сползая, ребенок такой... С тех пор кони — это не семейная традиция.
1: Ну, вот эти вот люди, которые очень... уверенно держится в седле, и это, конечно, для меня какие-то вот прям сверхлюди. Мне кажется, это вот прям талант должен быть у человека держаться в седле.
0: Еще и вестибулярный аппарат должен работать так.
1: Да, вестибулярка, координация. Я этого просто, я и лошади, это точно не мое.
0: И не мое тоже.
1: Я ни разу не ускорялась, то есть не было ни галопа, ни рыси, ничего такого. А просто вот
0: просто
1: умудрилась, просто лошадь почти стояла, я умудрилась. Мы с ней вместе умудрились полетать.
0: Типичная Катя и ее лошадь. Ну, я вот здесь честно не удивлен.
1: Это было еще так комично, потому что возвращаться нужно было на ранчо. И пока там созвонились и передали, что у них коллега тут появился, и прислали за мной машину, все сидели на лошади, а я шла пешком.
0: Ржали.
1: Я шла пешком. Причем вот и мимо меня едут, они так сочувственно на меня смотрят, а я вот смотрю, кто-то там вдвоем едет. Я думаю, ну вот они вдвоем же как-то там сидят, они не упали. Почему?
0: Не упали.
1: Почему я? У нас была экскурсия, нам рассказывали про горы, где снималась Кавказская пленница. Мы все вот так вот, как это назвать, колонна, шеренга, не знаю, выстроились, ну, друг возле друга.
0: Кортеж.
1: Да?
0: Ну, не знаю.
1: Ну, нет, Спарташ — это автомобиль. Ну, короче, и все лицом к рассказчику, и моя лошадь повернулась другим местом к ним. То есть я стояла лицом в другую сторону, мне приходилось так поворачиваться, чтобы что-то слушать. Она никак не хотела вот слушаться. Это было в самом начале. То есть тут уже было понятно, что мне не стоит на ней ехать, но... Да ладно, это все просто воспоминания.
0: Это классные истории, которые можно сейчас рассказать. Такие же классные истории мы ждем и от вас в нашем телеграм-канале Пурга Радио под постом, в комментариях, либо же сообщением на номер МАКС 924-789-2222. Ну а пока прогноз погоды.
2: Погода на Радио Пурга.
0: Перемена сегодня плюс 11, плюс 13, малооблачно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 11, плюс 15, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке плюс 5, плюс 7, ясно, без осадков.
1: На Айоне около нуля, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Игве-Киноте плюс 4, плюс 7, малооблачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно, осадков не будет.
0: В Марково плюс 9, плюс 13, ясно, без осадков.
1: В Беринговском плюс 2, плюс 4, облачно, осадков не ожидается.
0: В Проведении плюс 4, плюс 6, значительная облачность, без осадков.
1: В Лаврентии около нуля, переменная облачность, осадков не будет.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Я нашла в телеге занятную новостюшку такую, потому что она, во-первых, о животных, а мы о них любим поговорить. А во-вторых, если это окажется рабочей штуковиной, то будет очень интересно. Я думаю, что тебя заинтересует точно. Дело в том, что китайский стартап выпустил и переводчик для домашних животных. Понятно, да, о чем речь?
2: Я знаю, что моя собака будет говорить мне каждый день.
1: Что?
2: Есть.
1: Они разработали нейросетевой девайс, который переводит поведение и звуки домашних питомцев в человеческую речь. Устройство уже зарезервировали более 10 тысяч человек. Стоить оно будет вроде как $118. Работает гаджет на одной из языковых моделей. Она использует накопленные данные голосовых отпечатков и отслеживает поведенческие особенности животных. Можно закреплять эту штуковину на шее питомца, на ошейнике, например, и таким образом получать от него информацию. При этом профессиональное сообщество встретило новинку с долей скепсиса, потому что компания, которая заявила, что они будут выпускать такие гаджеты, до сих пор не представила никаких данных или исследований, которые подтверждают, что это действительно будет рабочая штуковина.
2: Я эту новость тоже сегодня утром читал, тоже хотел ее взять, но как-то вот про крошку мне сегодня резануло. Но в моей новости, которая наткнулся, что там, по первым данным, у собак и кошек чаще всего они просят есть и гулять. Ну, это и без и переводчика всегда понятно.
1: Понятно, интуитивно понятно, что им нужно. Или гладить.
2: Собака смотрит, пускает слюни, значит, она хочет есть.
1: Виляет хвостом, хочет гулять.
2: Все, она больше обычно ничего не хочет.
1: Если у твоих ног крутится вокруг своей оси, значит, очень на в туалет, да?
2: Да, а если приносит игрушку, значит, она хочет играть. Все, зачем вы переусложняете? Хотя, с другой стороны, из воздуха $118 с человека.
1: А вдруг они животные, то есть, вдруг они все-таки вслух что-то произносит другое. Ну, там вот от скуки бегают, что-то ходит. Вот опять вещи разбросали вот это вот. Носки, фу, вонючие.
2: А представляешь, ну, собака не распределяет, что ты человек и что-то еще, и она такая, эй, пес.
1: Кожаный.
2: Не, пес. Для них все псы просто. Такой, оскорбительно немножко.
1: Ну, в общем, не знаю, конечно, насколько это правда и вообще возможно, и будет ли это работать, но просто ждем новостей.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: О, нащупал.
1: Катя попросила: Вань, можешь, пожалуйста, в мешочек что-нибудь мне положить, пощупать хочется.
2: Это когда к викторине не готов и делегируешь просто.
1: Сливаешься.
2: Ну, в общем, да.
1: Ну, я такой-то вообще не проблема. И ты сама виновата.
2: Там что-то очень сложное, я так понимаю.
1: Я не знаю, может быть легко, а может быть и сложно. Поймешь ли ты, что это такое? Один вопрос. Поймут ли наши слушатели? Совершенно другой. Поэтому я вручаю тебе абсолютно непрозрачный мешочек. Пока руку не запускай. Дело в том, что Катя туда опустит руку и будет нащупывать там.
2: Оно не кусается?
1: Оно не кусается. И будет описывать вам материал, размер и все прочее. Даже если она догадается, что это такое, не имеет права говорить вам. А вы на Катин ощупь, скажем так, и ее описание должны угадать, что там лежит. Кто первый правильно ответит, тот получит подарок. 924-789-22-22, номер Telegram или Макс. Мы туда ждем ваши ответы. Не забывайте подписываться, как вас зовут. А теперь можно, запускай руку в мешок и описывай, что ты там такое нашла.
2: Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Что это такое?
1: Ну ты описывай,
2: описывай. Ага, все, я понял. Так. По форме это не обязательно.
1: Нет, описывай, что такое, там
2: может
1: такое.
2: Быть. Здесь какая-то круглая штуковина в диаметре сантиметров 10, как шайба по форме, в толщину сантиметра 2-2,5. Поняли уже, что это? В общем-то, есть... торца, так скажем, этой шайбы есть отверстие.
1: С какого из торца?
2: С торца. Ну, она круглая же. Ну, в общем, а как назвать эту сторону?
1: Ну, торец шайбы, да.
2: Да?
1: Широкая часть.
2: Да. Вот. Боковина такая.
1: Внешняя широкая
2: часть. Там есть отверстие, из которого торчит что-то вроде... ленты.
1: Так.
2: Ну, как еще сказать, я не знаю. И это можно вытащить.
1: Так.
2: И будет вам сильно
1: счастье.
2: Длинно. Мне кажется, тут невозможно назвать по-другому, но это очевидно.
1: Ну, да.
2: В общем-то, я думаю, что я все уже сказала.
1: Вот больше ничего там нет?
2: Название только надо. Да нет, то, конечно, есть. Ну, а что, я должна все писать?
1: Переверни и снизу пощупай.
2: Да нет, я щупаю с двух сторон.
1: И что?
2: Я не понимаю.
1: Ничего нету больше?
2: Да тут есть какие-то выпуклости, что-то, то ли что-то открывается. Это открылось. По центру сверху открылось. И там чего-то, отверстие какое-то. Да и там что-то есть, но у меня палец туда не пролезает.
1: Ну это не втулка туалетной бумаги в прошлый раз,
2: которая
1: была.
2: Нет, нет, ну там просто небольшое какое-то отверстие. Оно защелкивается вот так вот. А с обратной стороны, там же, может быть, оно куда-то надевается. Я не понимаю. Я сначала думала, что я поняла, что это. Ребят, простите, у меня лапки. Я не понимаю, что это. Но то, что я описываю, у нас уже есть даже такой ответ. Я очень надеюсь, что это правильно. Даже если неправильно, я спокойна, потому что вот кто-то понял меня. Ну, в общем, все. Мне нужно резюмировать.
1: Ничего резюмировать не надо. У нас и правда есть правильный ответ. И не будем даже ждать песню, что же это такое. Нам написал Виталий, что это рулетка. И он был первым.
2: Я могу посмотреть?
1: Конечно, ты можешь посмотреть. Это такая... строительная
2: а вот это
1: рулетка.
2: Что такое?
1: Это крышка, которая закручивает эту самую ленту, точнее ручка выдвижная. Дело
2: только...
1: в том, что...
2: А, точно закручивает. Прикол.
1: Да, есть
2: я
1: рулетка, которая стандартная, к которой мы привыкли, с кнопкой такой, оно всасывается обратно. А здесь 10-метровая длинная рулетка, ты вытягиваешь ленту, а потом вручную ее затягиваешь
2: Извините,
1: обратно.
2: Извините, где ты это взял на радио?
1: А вот!
2: Ну, я крутая, конечно, я писала правильно.
1: Так что мы, Виталия, поздравляем сегодня с победой. Хотя ответов было очень много. Лента для бейджа у нас был ответ. У нас были ответы скрепочница, точилка, брелок, скотч. И много-много еще других круглых предметов, которые могут ходить по описанию, но все-таки это была строительная рулетка.
2: Ура,
1: и
2: Виталий
1: отправляет сообщение, где и как он может забрать свой подарок. Ну а вам всем аплодисменты!
2: И мне тоже.
1: Молодцы, и тебе тоже. Хоть под конец ты очень сильно и засомневалась, но все равно.
2: Ну, я меня зовут эта штуковина, конечно, немножко сбила, потому что я не видела такую рулетку.
1: Ну вот, зато теперь знаешь, что и такие тоже есть.

в Амалоне был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет в морозы? Музыка на радио Пурга. В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

0: Тема дня.
1: У нас пришло сообщение, и я с удовольствием его зачитаю. Касается оно, конечно же, темы дня сегодняшней, такой игогошной нашей, лошадиной темы дня. Написали нам: «Приветствую вас, нахожусь на вахте у вас в Билибино, и очень интересно вас послушать». Спасибо большое. «Вот я сам с маленького села Челябинской области, где живут татары и казахи. С детства ездили на лошадях. В общем, первый раз упал в 13 лет. Разбил голову, зашили, полежал в больнице». Смайлик. «Второй раз через год, но уже получил ушиб ноги. Первый раз испугалась и резко свернула при беге». Лошадь, скорее всего. «Второй раз в поле увидела табун, взбесилась и скинула меня». Ренат написал нам. «И да, всегда все катались без седел».
2: Нет, я в детстве вообще без седла
1: я не представляю,
2: не
1: как такое кататься.
2: Как на нее залезть без седла?
1: Да, ты же скатишься.
2: Я помню, что когда я была маленькая, когда меня еще можно было поднять и посадить просто на лошадь, вот был такой момент, когда я просто сидела. И то я думаю, снимите меня обратно.
1: Но это не считается, это против твоей воли было.
2: Ну да, а потом у меня прям была мечта, у меня была цель, я хотела покататься на лошади, и как раз таки в горах, это у меня получилось. Не очень, но мечта, можно сказать, исполнилась. И в прошлом году, когда мы были в Узбекистане, мне предлагали прогулку в горах. Там невероятнейшие просто виды, но можно доехать было только на лошади. Я говорю, спасибо, я посмотрю у вас на видосиках.
1: Вот интересно, Ренат, если слушаете нас сейчас в данный момент, напишите: в данный момент вы катаетесь на лошадях, если есть возможность, или вот те два раза они были финальные, и вы поняли, что лошади это не ваше. Тоже интересно узнать. И от Виталия есть у нас еще комментарий. Прочитаешь? Видишь его?
2: Да, вижу. «Когда занимался конным спортом, там была шикарная традиция. Упал с коня, купил торт. Мотивирует держаться до последнего, но тортики мы ели часто».
1: Это когда, если конный спорт, ты специально часто падаешь, чтобы покупать тортики, чтобы все твои соперники стали чуть побольше. Коням было тяжело их таскать. А ты такой: «А, это моя стратегия была! Тык-тык-тык-тык-тык-тык в закат!»
2: Это какая-то очень сложная схема, мне кажется, и разорительная.
1: Очень калорийная и вкусная.
2: У нас есть еще комментарий, мы его обязательно прочитаем, потому что впереди у нас еще целый час, куда мы и отправляемся. А вы, друзья, присоединяйтесь к обсуждению и поделитесь своей лошадиной историей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Фильм «Радио Пурги» получил награду на международном кинофестивале «Зеланд» в Казани. Картина «Поколение героев» для зрителей старше 12 лет, режиссером которой выступил наш коллега Иван Семиклетов, победила в номинации «Лучший патриотический фильм». Жюри фестиваля высоко оценило работу. В этом году на конкурс поступило 755 заявок со всего мира. В финал вышли фильмы из России, Китая, Ирана, Индии и Канады. Кинофестиваль «Зеланд» проводится с 2017 года и дает возможность кинематографистам из разных стран представить своей работы широкой аудитории. Участие в таком фестивале становится важным шагом для творческого роста авторов. На Чукотке стартовала пора выпускных. В минувшие пятницу и субботу последние звонки прозвенели для 687 девятиклассников и 363 одиннадцатиклассников. Главные испытания у старшеклассников начнутся 1 июня с ЕГЭ по истории, литературе и химии. Девятиклассники приступят к ОГЭ на день позже, 2 июня они напишут математику. Выпускники Чукотки все чаще выбирают технические специальности. В этом году 118 человек решили сдавать профильную математику. Физику 87, информатику 81. Доля выпускников, которые предпочитают естественно-научные предметы, достигла почти 35%, превысив целевой показатель нацпроекта «Молодежь и дети». Для проведения экзаменов в округе подготовили 16 пунктов, все они оснащены системами видеонаблюдения. Торжественные вечера в честь окончания школы пройдут по всему округу 27 июня. В России упростили порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Как пишет ТАСС, теперь госавтоинспекторам не нужно будет составлять до 5 бумаг при оформлении нетрезвых водителей. Достаточно будет отметки в одном документе. Соответствующий закон подписал накануне президент Владимир Путин. По оценкам авторов инициативы, оптимизация документооборота позволит сотрудникам полиции экономить около 34 тысяч рабочих часов ежегодно. Кроме того, новая мера позволит снизить бюджетные расходы на закупку бумажных бланков. Чехии ужесточают правила для украинских беженцев. Правительство одобрило поправки и направило их в парламент. Для получения выплат взрослые теперь должны работать, вести бизнес или стоять на бирже труда. Еще одно условие – находиться в стране минимум 16 дней в месяц. Детей, студентов и пенсионеров это не касается. В МВД заявили, что мера перекрывает лазейки для злоупотреблений. В марте выдали 90 тысяч новых статусов и возбудили 40 уголовных дел о махинациях с пособиями. Защиту также аннулируют при отъезде из шенгенской зоны дольше, чем на месяц, или при высылке за преступление. И в завершении выпуска яркой победы для наших пловцов завершился второй день стартового этапа международных соревнований в Монако. Они завоевали 7 медалей, 4 из которых высшие пробы. 2 золота, а также бронзу выиграли на дистанции в 100 и 200 метров брасом. В 50-метровке баттерфляем, брасом и на спине россияне также обошли соперников и получили еще по 2 золота и серебра. Всего за 2 дня состязаний их копилка пополнилась 11 медалями. Турнир проходил на Средиземноморском побережье. Там российские спортсмены выступали с национальным флагом и гимном. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Нам Ренат ответил все-таки. Сейчас уже довольно взрослый. Да и отца и хозяйства уже нет. Сейчас только на железных конях.
1: Ну да.
0: Ну на этих конях да. Четырехколесных, правда. На мотоцикл я бы вот честно не сел. Я побаиваюсь.
1: Ой, я очень боюсь такого.
0: Я столько видео смотрел с мотоциклистами. Угу. Нет, спасибо, я, пожалуй, откажусь.
1: Как будто бы шанс рано закончить этой жизнью выше, чем... когда ты на четырех колесах.
0: Есть такое.
1: Ксения написала нам: было мне 12 лет, я проходила мимо лошади, которая туристов катает. Когда я поравнялась с ней, одновременно просигналила какая-то машина на парковке. И мне прилетело копытом в ягодицу.
0: Ой.
1: Вах, больно. Хромала долго, урок на всю жизнь. Обхожу лошадей не то что спереди, за километр. Я очень боюсь, кстати, вот эти вот копыта, и как они легаются, ух.
0: Да. У нас есть еще два аудиокомментария. Я обещал,
1: есть,
0: да, все-таки Ольга нам их прислала. Она сейчас в самолете, говорит, я еле как, но все-таки получилось. И давайте их послушаем.
2: Короче, есть у меня подруга, она из Воронежа. Наташа, привет. Ну, так вот, все мечтали, а она купила, и она купила себе коня. Я ей всегда хвастаюсь и говорю о том, что у меня есть подруга, которая купила себе коня. Вот, а вообще история, ну, довольно простая. Она сначала ходила просто на ипподром кормить лошадок, потом один раз покаталась, потом взяла на прогулку, потом начала заниматься именно конным спортом, а потом ей предложили купить коня, ну вот она и, собственно, и купила.
0: История довольно-таки простая.
1: Купи слона тут, купи коня, давайте.
0: Я вообще не представляю, каково это быть владельцем коня. Ты иногда...
1: Это очень классно. С учетом того, что я очень люблю все необычное, оригинальное, мне кажется, вот я бы была очень довольна, если бы мне подарили коня.
0: Но тебе же за ним ухаживать, кормить, ну, тратить
1: нет, это,
0: деньги на еду.
1: Это при условии, что на это все они есть, да.
0: Что ты будешь просто приезжать и гладить, да?
1: Вот, вот да,
0: так вот, вот
1: да.
0: Так вот купите мне коня.
1: И ферму вместе с фермой подарят, и с конюхом, который будет это все делать.
0: Я с этой девушкой познакомился, которая купила коня, угу. Совершенно случайно. Мы ехали на поезде из Москвы в Сочи на фестиваль молодежи, и как раз-таки проезжая в Воронеж, она во время остановки прибежала до Коли в гости, и мы в купе сидим, и она рассказывает, да. А еще, говорит, класс, у меня есть конь, да, за городом, да, уезжать туда надо. Но я, говорит, с удовольствием, я жду выходных, чтобы приехать туда,
1: коню.
0: Сесть, да, покататься, погладить, поговорить, угу. Говорит, с ним. Это, говорит, какое-то наслаждение вообще невероятное.
1: Да.
0: Описать, говорит, очень сложно. Но я, говорит, ни капли не раздумывалась, что... Да, это лучшая покупка моей жизни, конь.
1: Ну, вообще, вот ты говоришь, там, тратить деньги, да, это понятно, вот у человека такое хобби. Есть достаточно много затратных хобби, но почему-то, когда мы говорим в сравнении с конем, как будто бы это, ой, ну нет, это дорого. Ну, вот такое у человека хобби,
0: но
1: она готова тратить
0: нетипично.
1: На это деньги.
0: Я понимаю, когда...
1: Ну, зато как это интересно.
0: Конь в деревне, вообще вопросов никаких нету, но когда ты городской житель, покупаешь mm-hmm. себе коня... Это, конечно, класс, вау и восторг. И от Ольги также есть еще один аудиокомментарий.
2: Вообще, у меня есть еще одна история. Когда мне было 10 лет, меня мама отправила в отпуск бабушке в Саратовскую область, в город Маркс. И чтобы я летом не дурела от тоски и скуки, меня отправили в конно-спортивную школу. И я, получается, где-то месяц там ходила. Вот. Я каталась там на лошадях, учили ездить рысью и галопом, но самое забавное было это езда на пони. Дольше 2 минут на ней галопом невозможно было продержаться. Вот. Но на самом деле очень классный опыт.
0: На пони галоп.
1: Невозможно продержаться. Я сразу представила, почему-то мне пришла первая мысль в голову, когда Оля сказала галопом на пони, что через 2 минуты ты просто обгоняешь пони просто вперед, кувырком.
0: А, я думал, стираешь пятки.
1: Ну или так.
0: Ну, она потом дописала, к моему оправданию, пони была без седла, с стремянной уздечки. Как сел, за гриву схватился, так и поехал. На пони галопом, это, конечно,
1: я на пони никогда не каталась, маленькая, когда была тоже.
0: Я, мне жалко всегда кататься на пони, вы чего?
1: Сейчас, конечно, интерес есть, но мне жалко пони.
0: Да, максимум ребенка, но не сам. Так что вот такие истории про коней.
1: Чтобы пони, так, а чем я могу помочь тебе?
0: У меня тут такая идея есть.
1: Да.
0: Прокатить? Это то же самое, что на детский велосипед сесть и поехать. Сейчас вот так же странно и нелепо бы это выглядело.
1: Друзья, присоединяйтесь к обсуждению. Есть еще время до конца этого часа. Вы можете прислать свой комментарий. Как у вас с лошадьми? Есть ли у вас какая-то интересная история? Катались вы когда-то или нет? Обязательно пишите нам в телеграм-канал Прогорадио в комментарии под постом, либо по номеру телеграм или макс 924-789-2222.
0: Ну а мы тем временем расскажем вам о погоде за окном на всей территории Чукотки.
3: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 11, плюс 13, малооблачно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 11, плюс 15, малооблачно, осадков не будет.
1: В Певеке плюс 5, плюс 7, ясно и без осадков.
0: На Айоне минус 1, плюс 1, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 4, плюс 7, малооблачно, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 2, минус 4, малооблачно, без осадков.
1: В Марково плюс 9, плюс 13, ясно, осадков не ожидается.
0: В Беринговском плюс 2, плюс 4, облачно, без осадков.
1: В Провидение плюс 4, плюс 6, значительная облачность, без осадков.
0: В Лаврентии минус 1, плюс 1, переменная облачность, осадков не будет.
1: В Анадыре сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 1, плюс 3.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: У меня новость про того, кто делает тык-дык, но по ночам.
2: Кот.
1: Абсолютно верно. Дело в том, что недавно произошел инцидент в Китае. Пушистый всю ночь пролежал на одном месте. И на утро, а место это было рука хозяйки, она онемела и сильно заболела, потому что всю ночь там лежал кот. Женщина сперва подумала о проблемах с кровообращением, но через 3 дня обратилась в больницу. КТ показала настоящий перелом на месте возлежания кота.
2: Чего?
1: А вот. Так что шанс того, что котейка захочет вас убить, мало, никогда не равен нулю.

0: Обалдеть.
1: Я вообще, это плюс одна фобия вообще.
0: Ну подожди, может быть, все-таки это как-то это совпадение прямо, она где-то сломала.
1: Но она ничего, говорит, не травмировалась, не падала, ничего. Именно после того, как кот всю ночь полежал на руке. Перелом.
0: Ты не мог сказать, о чем ты будешь говорить до? У меня просто нет слов. Я бы хотя бы как-то подготовилась, чтобы пообсуждать с тобой эту тему. Но это очень странно. Вообще, как это возможно?
1: Ну, может, хрупкие кости у меня просто. Или слишком жирный кот.
0: Под давлением. Ну, а ведь руку сломать, это же надо воздействовать на одну часть руки.
1: Ну, может быть, она лежала, положив руку на другую руку, получился некий рычаг.
0: А он лежал. А на краю кровати у нее была свисающая рука, а кот в ладошке лежал.
1: Она всю ночь
0: держала кота. Окей, допустимо, приемлемо, так возможно, я согласна. Если просто рука лежит на кровати, сверху лежит кот, мне кажется, даже если там будет лежать человек.
1: Ну, не знаю.
0: Всю ночь.
1: Я вот за что купил, за то и продаю.
0: Вообще, помнишь, как не так давно у меня болела рука, потому что я всю ночь спала, и она у меня вот так свисала. Так. Я не могла ее, помнишь, держать.
1: А прикинь, если бы кот там лежал. Все, хана руке.
0: Так что по-любому кот лежал именно так.
1: Но больше всего мне понравился сам пост девушки, которая выложила руку в гипсе, а рядом улыбающийся котейка. Это я сделал.
0: Так будет с каждым.
1: Да, так что это жутко, когда читаешь новости, что, конечно, пускайте животных в кровать, они улучшают ваше ментальное здоровье и вообще физическое тоже, потому что там вибрации какие-то.
0: Ментальное улучшают, а физическое, как видим, портят.
1: Да, надо ему еще одну ночь полежать, повибрировать на руке вот это вот, и все пройдет.
0: Срастется, да?
1: Заживет,
0: а если вот так вот будет, заведи себе кота, он на одной руке сегодня, на другой руке, на ногах, потом ты весь переломанный лежишь.
1: Как в этом, ну погоди, волк тут лежал.
0: Да. Какая хрупкая все-таки женщина.
1: Или человек, в принципе.
0: Ну да, она либо женщина, либо человек.
1: Нет, я в плане, что человек как существо, вот просто, казалось бы, спишь с котенком, ну там, скорее всего, не котенок, а котище, судя по перелому.
0: Мейн-кун какой-нибудь, да. Там не видно, что за
1: кот? Нет, он просто хитрый и улыбается, там морда такая пушистая.
0: Может, это манул Тимофей, конечно, он сломает всю пополам, полностью.
1: Вот его с собой в кровать лучше не берите.

0: Делай громче, уши не отморозишь.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня Овна будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути. Овну даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя.
1: Тельцы. Сегодня от Тельца звезды будут требовать не зацикливаться на своих проблемах и обидах, а по возможности оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Тельцу придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями.
0: Близнецы. Сегодня в течение дня близнецам придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить близнецов из колеи и отразиться на их настрое.
1: Раки. Сегодня рак может получить интересную для него информацию буквально из воздуха, из слухов, наблюдений или случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интереса, однако сегодня рак сумеет максимально ею воспользоваться.
0: Львы. Сегодня отличный день для львов, чья работа связана с деньгами, бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные львы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел.
1: Девы. Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов девы. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где дева сама отвечает за результат, ее ожидает успех.
0: Весы. Сегодня весы, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, могут испытывать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье. Скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится.
1: Скорпион. Сегодня в течение дня скорпиону стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность скорпиона слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих.
0: Стрельцы. Сегодня звезды советуют стрельцу сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, мозговой штурм и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате.
1: Козероги. Сегодня Козерогу надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими. Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Козерогу будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир.
0: Водолей. Сегодня Водолей не будет отличаться повышенным терпением. Он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу. Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды предупреждают, скопившееся напряжение может заставить сегодня Водолея действовать необдуманно и даже резко.
1: Рыбы. Сегодня ситуация в делах у рыб может резко измениться. Какой-то новый проект, в котором они были совершенно уверены, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, рыбам придется бороться за результат, который, как им казалось, уже лежит у них в кармане.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Тема дня.
1: Друзья, мы сегодня галопом пробежались. Просто там даже не рысью.
2: Ну
1: именно
2: как?
1: Галопом вот так вот штух пролетело.
2: Ну как мы? Я к концу эфира вспомнила только, как еще раз упал. Но уже с телеги. И, в общем-то, на этом...
1: А куда?
2: Похоже.
1: В Макс?
2: Получается, дважды тогда я так падала. То есть ничего меня не научил первый раз. Второй на те же грабли.
1: Держаться,
2: ну хорошо,
1: надо лучше.
2: Конечно, хорошо сказала. Молодец.
1: Старался. У нас есть еще комментарии. Анастасия написала: я родилась вот лошади. А ведь тоже же, по идее, так или иначе связано с конями.
2: Да.
1: Я, например, однажды пользовался шампунем «Лошадиная сила».
2: О, кстати, точно был шампунь такой.
1: Да.
2: Поголовно все его покупали.
1: Поголовно. А?
2: Гривы свои намывали.
1: Да.
2: Да, не помогло.
1: И также от нее же комментарии: а, ну и выйду ночью в поле с конем. Неизменный хит всех караоке-вечеров. Это для городских, кто ни разу не был ни в деревне, не видел коня вживую. Вот. Это связывает их с конями.
2: Слушай, вот так если представить события, происходящие в песне.
1: Очень странные, да?
2: Да. До меня только сейчас дошло, я только сейчас подумала. Обычно ты поешь, как бы, да, она такая задушевная, как правило, последняя, да, если это не караоке, а где-то там вы дома сидите. Но если представить, зачем в поле с конем,
1: ночью.
2: Тихо пойдем, ночью. Очень странная ситуация.
1: Сразу очень много вопросиков, а не воришка ли ты? Который коня уволок откуда-то. Зачем, правда, ты это ночью делаешь один?
2: Чтобы мы пели.
1: С другой стороны, если воришка, то тихо бы он не пошел, наверное. А мы соседнее село на дискотеку.
2: Все, комментарии у нас закончились, сообщения закончились. Обсудили, мне кажется, со всех сторон мы эту тему. И открытие для меня сегодня — это то, что тебе не нравятся лошади.
1: Ну вот так вот произошло. Я не говорю, что они мне не нравятся,
2: прямо
1: я
2: вот
1: их не
2: вот
1: считаю красивыми.
2: Вот так вот смотришь и фу, некрасиво.
1: Ну да.
2: И жена твоя мне тоже не нравится.
1: Ты после таких слов.
2: Мэтчик такой.
1: Так что, друзья, спасибо за ваши комментарии. У нас есть еще одно сообщение, но мы прочитаем его в конце часа. Почему именно тогда, все обязательно расскажем.

0: Друзья, мы обещали, что у нас есть еще одно сообщение. Оно никак не касается темы дня, потому что мы и по другим поводам тоже их принимаем. По каким? Расскажи.
1: Когда есть кого поздравить, когда есть кому передать приветы, мы всегда ждем ваши сообщения на номер Telegram или Max 924-789-2222. И в конце каждого часа, в будние дни с 8 до 8, да?
0: Да.
1: Все правильно? А в выходные с 12 до 18 часов вы можете их присылать и написать, в какое время, в каком части, в конце какого часа вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало, и с удовольствием мы зачитаем одно из них.
0: Да, именно оно к нам пришло в этом часе. Вот такого рода сообщение. Поздравьте, пожалуйста, семью Мальцевых из города Певек с рождением внучки. Пожелайте, чтобы ребеночек рос здоровым, счастливым, ни в чем не нуждался. Ну, конечно же, желаем, мы присоединяемся. Также здоровья родителям девочки, бабушки, дедушки. И вообще всем здоровья, счастья и долголетия. С уважением, семья Салмановых. Поставьте хорошую песню на ваше усмотрение. Спасибо. И также приписка. Забыл написать, как зовут вновь испеченных бабушку и дедушку Елена и Владимир. Спасибо.
1: Поздравляем. Присоединяемся к вашим сердечным поздравлениям и приветам. Конечно же, пусть ребеночек растет здоровым, крепким, детство будет радостным, и, в общем-то, вся семья пусть будет счастлива.
0: Да. Ну, а мы на сегодня прощаемся, чтобы вернуться к вам завтра в 8 утра здесь, в утреннем шоу на радио Пурга. Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов.
0: И на сегодня мы говорим вам пока-пока.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется...